0: бизде ошо азыр кандай кылып жакшыртса болот, өзүбүздүн участоктарыбыз бар биздичи. Анан өзүбүздүн участоктарыбызга эме жанагы жайыт костер берсебиз деп коет, ошол эки жайыт чөптөрүн өндүрүп беребиз биз. Ошолорду биз жанагы эми фермерлерге таратабыз, жардам берипчи. Мына айтып аткандай копия проектиси. Именно ошол эки бизге жардам берген, ошол эки именно жанагы костер безос деп коет, ошолорду бизге фермерлерге ошолордун акчасы менен таратып беребиз. Жанагы тоодо өсө турганчы ошол чөп да.
1: Жана президенттин тапшырмасы болбоду да, тоодогу жайытты жакшыртуу, айка үйрөнсөйү боюнча ишти сиздер да уюштурасыздар.
0: Да, бизде да бар ошол экечи. Өзү өзүбүздүн участоктору бар да, мындай опытный деп атканбыз, анткени бөлүп алып ошол экилерди бир жыл эсеметсе, эсе алдырса кандай өзгөчөлүктөр болот, анан киши элдерге анан окутабыз да. Анан мурунку убакта өзүңүздөр билесиздер да, плановый жайылчу малчы. Азыр эме мындай пландуу эме мынакей эми киргизип келе жатышат азырчы. Мурун 15 күн биякта турат, анан улам жылып кетип атышы мынтипчи.
1: Жайытты пайдаланып
0: улам кетип атышы.
1: Да,
0: ошондой болуш керек болчу да, 15 күн эме деп анан бияк эс алат да, 15 күн бияк 15 күн болсо ошентип отуруп анан кийин өйдө төргө чыгып анан кайра келатканда кайра жеп келишет мындайчы. Бир жак уже урук чачканга жетишип калчу чөптөрчү.
1: Ошону кайра калууна
0: керек. Ошону калтырыш керек да, именно ошого жетишибиз керек да.
1: Рахмат сизге атайын убакыт таап келип, биринчи радионун студиясында илимий мекемеде болуп аткан жаңылыктар, иштеп чыгуулар туурасында айтып бергениңизге. Ишиңизге ийгилик каалайбыз.
0: Сизге дагы чоң рахмат.
1: Урматтуу радио көрөрмандар, бүгүн илим жана инновация программасында Кыргыз мал чарба жана жайыт илим изилдөө институтунун директору, айыл чарба илимдеринин кандидаты Рахатбек Ибраев менен илимий мекемеде жүрүп жаткан иштер тууралуу маалыматты уктуңуздар. Ушуну менен илим жана инновация программасы соңуна чыкты. Даярдап алып барган Назира Молдокулова, саламатта калыңыздар.
2: Урматтуу радиогочулар, сиздер жогоруда илим жана инновация программасынын кайталоосун уктуңуздар.
3: Каждый будний день на Беринчи радио зарубежные новости, самые важные события мировой политики, экономики и культуры, главные новости планеты с понедельника по пятницу на Беринчи радио. Будьте в курсе глобальных событий вместе с нами.
2: Здравствуйте, в эфире «Мировые новости», в студии у микрофона Эрмек Актанов. Международная федерация футбола продаст фрагменты газона со стадиона в Нью-Джерси, где 19 июля состоится финал чемпионата мира. Фрагменты поля доступны по цене $450 за штуку, указано на сайте магазина FIFA, пишет Deutsche Welle. Каждый сегмент газона имеет размер, но не уточняется в дюймах, сантиметрах или миллиметрах. В описании покупатели призывают стать обладателем подлинного кусочка футбольной истории, сохраненного и в клировом футляре с логотипом чемпионата мира 2026 года, местом проведения матча, дата и итоговым счетом, которому прилагается USB-накопитель с сертификатом подлинности. На сайте указано, что отправка заказа начнется только после финала чемпионата мира и на данный момент доступна только по адресам США и Европе. Зам генерального секретаря по гуманитарным вопросам и координатора чрезвычайной помощи ООН Том Флетчер предупредил о возвращении климатического явления Эль-Ниньо, которое уже в ближайшее время может привести к масштабным гуманитарным последствиям в ряде регионов планеты. По данным службы новостей Организации Объединенных Наций, экстремальная жара, засухи и наводнения вновь угрожают миллионам людей в странах Латинской Америки, Восточной и Южной Африки, а также Азии и Тихоокеанского региона. Предыдущий цикл Эль-Ниньо в 2023-2024 годах оставило десятки миллионов людей в условиях острой нужды, вызвав нехватку продовольствия, питьевой воды, медицинской помощи и средств к существованию. Согласно прогнозам, очередной цикл Эль-Ниньо может оказаться еще более разрушительным. Ситуация осложняется продолжающимися вооруженными конфликтами, ростом числа вынужденных переселенцев, а также высокими ценами на топливо, удобрения и продукты питания. Дополнительное давление испытывает и международная гуманитарная система, которая сталкивается с серьезным сокращением финансирования. В ответ на растущие риски Организация Объединенных Наций готова направить до $100 миллионов из Центрального фонда реагирования на чрезвычайные ситуации для заблаговременной подготовки к возможным последствиям этого климатического феномена. Эль-Ниньо – это естественное климатическое явление, связанное с периодическим повышением температуры поверхности вод в центральной и восточных частях экваториальной зоны

Тихого океана. Президент США Дональд Трамп официально уведомил Конгресс о начале новой войны против Ирана. В письме он написал, что американские войска 7 июля нанесли оборонительные удары по целям внутри Ирана, что стало первым официальным подтверждением возобновления атак США по ИРИ после длительного перерыва. Это уведомление обостряет борьбу между Конгрессом и Белым домом по поводу полномочий президента продолжать войну в Иране без одобрения Капитолия, отмечают эксперты. Армия Ирана в своем заявлении сообщила, что в ответ на повторяющиеся незаконные удары США нанесла удары беспилотниками по местам дислокации американских войск, систем противовоздушной обороны и ракетным комплексам, укрытиям и объектам материально-технического обеспечения армии США в Кувейте. Также уничтожили беспилотники «Лукас» в Бендер-Аббасе. Корпус стражи Исламской революции сообщает, что нанес серию ударов по объектам США в Иордании, Бахрейне и Кувейте. Пентагон накануне объявил о третьей подряд ночи ударов по объектам Ирана. Стало известно, что Тегеран уведомил Международную морскую организацию о создании безопасного коридора в Арзумском проливе. В Казахстане введено электронное разрешение на въезд для иностранных граждан и лиц без гражданства, напомнил генеральный консул Казахстана в Алматы Еңишбек Асанкулов во время открытого кабинета. По его словам, в стране были внесены изменения в миграционное законодательство. Но пока точно неизвестно, будут ли страны ЕАЭС входить в этот перечень или нет, поскольку сейчас готовятся соответствующие постановления. После их публикации мы изучим документы и предоставим соответствующую информацию, отметил генеральный консул Казахстана в Алматы. Это были мировые новости на Биринчи радио. Их подготовил я, Армик Ахтанов. Оставайтесь вместе с нами на Биринчи радио. И до скорой встречи.

0: В эфире новости на Беринче радио, студия у микрофона Эрмек Актанов. В Ноукенском районе Джалабадской области продолжается ликвидация последствий серия. Об этом сообщили в аппарате полномочия представителя президента в регионе. Серий сошел минувшей ночью около 2 часов после проливных дождей. По предварительным данным, потоплены 466 дворов. Вода проникла в 76 жилых домов, в 3 подвала, детский сад и мечеть. Кроме того, пострадали 4 объекта общественного питания, 5 автосервисов и 2 автомойки. На месте работает оперативный штаб. Последствия мощного ночного серия в городе Хочхурата Джалабадской области попали на видео. Кадры затопленных улиц и поврежденных домов распространились в социальных сетях. По предварительным данным, серевой поток потопил десятки жилых домов. Повреждены автомобили в нескольких местах, снесены заборы, а отдельные улицы оказались покрыты грязью, камнями и принесенными водой мусором. После смертельного ДТП с участием автобуса номер 34 сотрудники управления патрульной службы милиции провели проверку на автобусной базе. Об этом сообщили пресс-службе УПСМ. По данным ведомства, контрольные механики обязаны перед каждым выездом проверять техническое состояние автобусов, наличие и действительность водительских удостоверений, а также путевых листов. Однако проверка показала, что свои обязанности они выполняли ненадлежащим образом. Вместо обязательного предрейсового контроля механики лишь ставили печати и выпускали автобусы на линию. По итогам проверки в отношении 2 механиков составили административные протоколы. Общая сумма штрафов составила 56 тысяч сомов. Кроме того, сотрудники патрульной милиции провели с водителями автобусов профилактическую беседу о необходимости соблюдения правил дорожного движения и дополнительно проверили их водительские удостоверения. Напомню, что утром 13 июля на пересечении улиц бульвара Молодой Гвардии и улицы Рыскулова автобус номер 34 сбил 10-летнего мальчика. Ребенок скончался в реанимации от полученных травм. Позже был задержан водитель автобуса 77 года рождения. Проверка показала, что еще в январе 26 года он был лишен водительских прав за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. В мэрии Бишкека сообщили, что водитель скрыл от муниципального предприятия Бишкекский городской транспорт факт лишения водительского удостоверения. В настоящее время проводится служебная проверка, которая должна установить, каким образом он был допущен к управлению общественным транспортом. Министерство природных ресурсов, экологии и технического надзора провело проверку после публикации в социальных сетях видеоматериала, на котором теплоход «Дарья» на озере Иссык-Куль эксплуатировался с густым выбросом черного дыма. По результатам проверки специалисты службы экологического и технического надзора при министерстве установили, что признаки превышения нормативов содержания загрязняющих веществ в выбросах в атмосферном воздухе. По данным Минприроды был составлен протокол об административном правонарушении в соответствии с Кодексом о правонарушениях. Нарушителю назначен штраф в размере 23 тысячи сомов. Представителю владельца теплохода разъяснили необходимость строгого соблюдения требований природоохранного законодательства. В настоящее время при повторном осмотре теплохода превышение установленных нормативов содержания загрязняющих веществ в выбросах в атмосферный воздух не выявлено. Завершение нашего выпуска о погоде. Как сообщает Кыргызгидромет, сегодня по Кыргызстану осадков не ожидается. В столице Кыргызстана также без осадков. Ветер западный 4,9 метра в секунду. Минимальная температура воздуха днем 36-38 градусов. На этом пока все. У микрофона был я, Эрмек Актанов. Оставайтесь вместе с нами.
1: Урматтуу радио кагармандар, биринчи радионун толкунунда улут деми уңгу жол китеби тууралуу даярдалган атайын чыгарылышты сунуштайбыз. 28 ноябрь күнү саат 15:10 угуңуздар.
2: Талас областы. Административдик борбору Талас шаары. Аянты 11400 чарчы километр. Калкы 263500 адам. Талас областынын курамына 4 район кирет. Бакаята, Карабура, Манас жана Талас району. Биринчи радионун жыштыгы FM 102. Карабура, Кировка FM 101.5. Биринчи радио. Маалыматты бизден угуңуз.
3: Кыргызстан. Өз дөөлөтүн өрнөк санаган, өзгө журтту өзүндөй баалаган, кошунасына тууганындай караган, катышка камдуу, кадамы шаңдуу, убадага бек элдин улуу журту. Оңго жол кошуналар менен куроолош жашоого алып баруучу жол.
2: Биринчиде музыка.

0: Биринчи радионун толкунунан Кытай терезеси уктуруусунун кезектеги чыгарылышын уктуңуздар.
1: Самые актуальные события в Казахстане, Туркменистане, Узбекистане, Таджикистане на Биринчи радио с понедельника по пятницу в 12 часов 30 минут на Биринчи радио новости Центральной Азии. Будьте первыми на Биринчи радио.
2: В эфире новости Центральной Азии. Кыргызстан предложил Турции разрешить гражданам страны въезжать и выезжать по ID-картам и общегражданским паспортам. Об этом сообщил министр иностранных дел Жээнбек Кулубаев, обращаясь к генеральному консулу Кыргызстана в Анталии Бакыту Кадырову во время открытого кабинета главы МИД. По словам Кулубаева, данный вопрос был поднят во время его официального визита в Анкару. «Мы предложили разрешить нашим гражданам въезжать и выезжать по общегражданским паспортам и ID-картам, однако пока ответа по этому вопросу не получили. Прошу вас совместно с коллегами в Стамбуле и Анкаре продолжить работу в этом направлении», — сказал министр. Министр также поручил продолжить работу по снижению стоимости оформления ВНЖ в Турции, которая сейчас составляет около 320 долларов для граждан Кыргызстана. По его словам, для граждан некоторых других стран этот документ оформляется дешевле. В Казахстане сейчас находится около 45-50 тысяч граждан Кыргызстана. Об этом сообщил генеральный консул Кыргызстана в Алматы Женисбек Асанкулов во время открытого кабинета министра иностранных дел. По его словам, по состоянию на первое полугодие 2026 года на консульском учете посольства в Астане и консульстве в Алма-Ате состоят 26 752 гражданина Кыргызстана. Генеральный консул сообщил, что после завершения двухлетнего упрощенного миграционного режима для граждан Кыргызстана с сентября 2025 года начал действовать порядок пребывания по правилу 90 на 180 дней. «В настоящее время миграционная ситуация остается спокойной и стабильной», — сказал он. Центральный банк проанализировал основные изменения на рынке недвижимости. Согласно обзору финансовой стабильности за 2025 год, рост цен на жилье в Узбекистане значительно замедлился. Несмотря на это, активность на рынке не снизилась, напротив, увеличилось число сделок купли-продажи жилья и доступность жилья для населения улучшилась. В обзоре отмечается, что по итогам 2025 года рыночная цена жилья в суммах снизилась на 4,8% в годовом выражении, а в долларовом эквиваленте выросла на 1,5%. В Центральном банке это объясняют тем, что цены на недвижимость все чаще формируются на основе фундаментальных факторов. Снижение цен не снизило интерес к рынку. Напротив, число нотариально оформленных договоров купли-продажи жилья увеличилось на 15%, достигнув 295,4 тысяч. Это свидетельствует о сохраняющемся высоком спросе на жилье. Регулятор отмечает, что этому способствовало расширение финансовых возможностей населения. В частности, в 2025 году номинальная заработная плата выросла на 19%, а улучшение условий ипотечного кредитования сделало покупку жилья еще более доступной. В результате индекс покупательной способности населения за год вырос со 115% до 126%. В Центральном банке считают, что улучшение доступности жилья также отразилось в сокращении числа домохозяйств, семей, не имеющих собственного жилья, на 34,7 тысячи по сравнению с 2024 годом. Синоптики «Казгидромет» предупредили жителей шести городов Казахстана о небольшом

0: благоприятных метеорологических условиях, НМУ, которые ожидаются во вторник, 14 июля. По прогнозам специалистов, опасный метеорологический застой, способствующий накоплению смога и вредных веществ в воздухе, ожидается в следующих городах – Алма-Аты, Актюбе, Усть-Каменогорск, Риддер, Астана, преимущественно ночное время, Атырау, преимущественно ночное время. Синоптики поясняют, что НМУ – это сочетание сразу нескольких природных факторов – штиль, слишком малый ветер, туман или температурная инверсия. Из-за отсутствия движения воздушных масс все вредные выбросы от автомобилей и предприятий не рассеиваются, а зависают в приземном слое, которым дышат люди. В связи с резким ухудшением качества воздуха специалисты настоятельно рекомендуют жителям указанных городов соблюдать меры предосторожности. Сократите время пребывания на улице, особенно возле оживленных автотрасс и промзон. Беременным женщинам и детям лучше полностью отказаться от длительных прогулок. Защитите здоровье. Людям с хроническими заболеваниями легких или сердца или аллергикам при выходе на улицу обязательно нужно иметь при себе необходимые лекарства. Откажитесь от уличного спорта. Любые физические нагрузки на открытом воздухе сейчас нежелательны. Перенесите тренировки в закрытые спортивные залы.
1: Добрый день, в эфире Беренче Радио, программа «Радиоклиника», в студии Айдай Низаркулова, за режиссерским пультом работает Айгуль Маметова. Кишечные инфекции – это группа заболеваний, которые поражают желудочно-кишечные тракты и вызываются различными микроорганизмами. Для профилактики кишечных инфекций важно соблюдать правила гигиены. Это регулярно мыть руки с мылом, пить только чистую воду, тщательно мыть продукты и правильно их готовить. Также необходимо хранить пищу в надлежащих условиях. Сегодня в программе «Радиоклиника» мы поговорим о кишечных инфекциях, разберемся, как они возникают и чем они могут быть опасны. Узнаем, как правильно защитить детей от заражения, какие меры профилактики действительно работают и почему так важно соблюдать гигиену рук. Также мы обсудим, как правильно мыть и употреблять фрукты, чтобы они приносили пользу, а не вред. Сегодня мы пригласили в нашу студию, чтобы обсудить эту тему, доцента кафедры детских инфекционных болезней Кыргызской государственной медицинской академии имени Ахунбаева, кандидата медицинских наук Дамирахан Чыныеву. Добрый день, Дамирахан Хамчубековна.
2: Здравствуйте.
1: Сегодня мы с вами говорим о кишечных инфекциях. Это то заболевание, которое наиболее актуально как раз-таки вот начиная с нынешнего времени, да, вот хотелось бы узнать ваши такие самые первые рекомендации, что нужно делать и почему все-таки нужно опасаться кишечных инфекций, которых ежегодно, конечно же, фиксируется большое количество.
2: Да. Острые кишечные инфекции являются злободневной проблемой на сегодняшний день. Когда появляется клубника, так и начинается сезон кишечных инфекций. И сезон кишечных инфекций не заканчивается, пока дыни и арбузы не закончатся у нас на рынке. Так и у нас эти случаи. Именно на острые кишечные инфекции считаются сезонной инфекцией. Но острые кишечные инфекции могут быть вызваны так и вирусами, так и микробами, так и, может быть, и простейшими и так далее. Очень много возбудителей. Но вирусные диареи в основном чаще бывают это в холодное время года, это зимой, это ротавирусы, норовирусы и другие вирусы могут вызвать. Так, а сезонные, вот именно в летнее время, в жаркое время года, это в основном это дизентерийная палочка, это сальмонеллы вызывают. Также могут быть и вызвать это стафилококки и условно-патогенные кишечные инфекции. Ну, для детей более старшего возраста и для взрослых в основном это у них чаще встречается шигеллез, это дизентерия, и встречается сальмонеллез. Ну, наверное, были свидетелем, вот, наверное, даже в холодное время года, когда люди, употребляя гамбургер или же шаурму, в школах были, на кафе, там называется это столовый буфет и так далее, когда идет массовое отравление. Она, проявления кишечной инфекции могут быть разные. Это мы их делим на три группы вообще. Это инвазивные кишечные инфекции, энтеры, потом секреторная диарея называется. И я объясню сейчас каждый из них. И персистирующие диареи. Это интеринвазивная кишечная инфекция. Это в основном это шигеллез и сальмонеллез. Да? Это дизентерия, шигеллез и сальмонеллез. Сейчас каждого из них расскажу. Это дизентерия и шигеллез в основном встречаются у детей более старшего возраста и взрослых. И в основном это путь передачи идет, контактно-бытовой путь передачи, когда мы не моем руки, употребляем немытые продукты, овощи, фрукты и так далее. Да? А сальмонеллез, здесь там 2000 их возбудителей, а в основном чаще встречаются это два возбудителя, это сальмонелла энтеритидис, который вызывает массовые пищевые токсикоинфекции, и сальмонелла тифимурим. Сальмонелла тифимурим в основном это встречается у детей раннего возраста, она протекает как нозокомиальная инфекция. Нозокомиальная, мы когда эти случаи в основном встречаются часто в стационарах, когда мамы, не соблюдая обычный режим, контактно-бытовым путем, они у друг друга берут там посуду, друг друга угощают и берут мобильные телефоны. При этом, так как эти микробы же, и шигеллы, и сальмонеллы, они живут долго, длительно. Пока не обработать, они сохраняются в течение долгого времени. Если обычное лето, вот часто употребляют некипяченую воду или же некипяченой водой обрабатывают эти овощи и фрукты, то в некипяченой воде эти микробы могут жить в течение 10-14 дней. А почвы, почему часто бывают вспышки кишечных инфекций в летнее время, а почвы они могут сохраняться в течение 2-3 месяцев. Ну, вы сейчас же замечаете, что на улицах продают, чего только не продают. Все открыто, как говорится, и хлебобулочные изделия, и салаты, и также и пирожки, и самсы, и т.д., и так далее, и так далее. Да, они же все открыто. А люди проходят, столько людей, все-таки пыль, есть частицы пыли, которые невидимы нашим глазом, они оседают, и тем более это в жаркое время года, когда они хранятся, погода, если вот уже вчера было почти 28-29 градусов, то в этих случаях эти микробы начинают размножаться очень сильно. Вот при интеринвазивных кишечных инфекциях это чаще идет поражение как тонкого, так и толстого кишечника. Да? Она проявляется в виде, например, типичной дизентерии, это когда у пациента отмечается на фоне симптомов интоксикации, это слабость, вялость, снижение аппетита, повышение температуры. У некоторых детей в тяжелых случаях могут быть бред, галлюцинации, судороги, потери сознания. И температура может доходить до 39-40-41 градуса. И одновременно у пациента через несколько часов появляется жидкий стул. Так, жидкий стул, это, как мы говорим иногда, это так и называется ректальный плевок. Там вначале он может, у него может быть стул как обычный, через 2-3 раза уже, как он сходил, то уже какашки становятся меньше и меньше, и как плевок. Но мы же не плюем целый горшок так же. Он будет сидеть и тужиться, из него выходит капелька гноя и крови. Вот это и называется ректальный плевок. А при сальмонеллезе, это когда идет массовое отравление. Массовое отравление считается, если из этого окружения этот же продукт, самсы, манты или что-нибудь поели, салаты, если 3 и более человек начинают у него появляться признаки кишечной инфекции, это называется массовое отравление уже. Так. Дальше, оно может протекать как в виде гастрита, в виде гастроэнтерита и реже в виде гастроэнтероколита. Ну, здесь нужно сказать, в основном это мясо-молочные продукты, яйца, колбаса, рыба и так далее. Ну, часто бывает же, мы же ходим все тою на свадьбу всякие, да? И там есть же и салаты и с майонезом, особенно в жаркое время, вот эти салаты с майонезом очень опасны. И потом это мясо, которое, в общем-то, на последней же очередь дают бешпарма, для бешпармаку. Они же готовятся тоже, если они приготовлены были в этом кафе, то еще это может быть и не быть, но могут и быть другие. Да, ну, там есть и рыба жареная, есть и курица. То есть, если скажем, что свадьба или той закончился где-то часов 10 или 12, то через 3-4 часа уже появляются первые признаки заболевания. Это повышение температуры, и тошнота, и рвота. И в области желудка отмечается чувство дискомфорта, как будто что-то мешает. В этих случаях, когда идет отравление, это пищевая токсикоинфекция, инкубационный период исчисляется от 3-4 часов. и до 24-48 часов, а так в течение 3-4 часов, например, до утра уже появляются эти признаки заболевания в виде многократной рвоты, иногда даже неукротимой. Вот последний случай вы были свидетелями, когда поели в столовой буфет, и там же из них один 34-летний, это 34-летний гражданин попал даже в реанимацию с клиникой гиповолемического шока. Тогда, когда он занимался самолечением, у него была многократная неукротимая рвота и водянистый стул. У него были очень большие потери жидкости как с рвотными массами, так и с стулом. Поэтому часто бывает в этих случаях, так как при употреблении чего-то, вот если он захочет пить жидкость или что-то, еду, появляются тошноты и рвота опять. И вот поэтому они часто не употребляют воду, не восполняя потери жидкости, у них доводит, что у них резко снижается давление. Это так называемый гиповолемический шок. Когда снижается давление, очень трудно поднять это давление. Поэтому в этих случаях, если есть такой анамнез, что они где-то поели что-то, запах не понравился или вкус не понравился, и появляются эти признаки заболевания, то, конечно, тут необходимо срочно обратиться к медработникам, позвонить или, потому что они все-таки же подскажут. И вот вторая группа — секреторной диареи. Это секреторная диарея, почему она называется секреторной, замудренное слово, научное такое, да? Но в этих случаях часто болеют дети до года в основном. Там у них микроб идет, это условно-патогенные микробы. Это у них секреторная. Если в первой группе вот инвазивная дизентерия и сальмонеллез, там играет роль сам микроб, когда он внедряется в кишечник, он вызывает местный воспалительный процесс, он ковыряется, и слизистая кишечника, она же ранима, и отсюда и гной, и кровь вкаливают. А в этих случаях при секреторных диареях это его продукты распада этого микроба, то есть токсин, или так называемый для народа, это яд, который выделяет микроб при гибели. И этот яд нарушает всасывание воды в организме, и вся вода с организма, она уходит в кишечник. И поэтому в этих случаях все дети и какают только водой. Вот часто в этих случаях мамы расценивают это, как будто он писает. А на самом деле ребенок не мочится, он на самом деле он просто водой какает, с него льется, как с гуся вода. Вот в этих случаях часто у маленьких детей они при несвоевременном оказании помощи, не обращении куда-то в ССМ или в стационары, то тоже дети могут поступать в тяжелом состоянии в реанимационное отделение больницы. В этих случаях, когда кишечная инфекция, конечно, необходимо не в третью детскую обращаться, это для них специальная больница, для инфекционных больных, для больных с кишечной инфекцией, это инфекционная республиканская клиническая инфекционная больница, которая находится на Льва Толстого. Так как они могут потерять время только. Когда они обращаются в третью детскую, сейчас же поступлений очень много, они могут сидеть, но полчаса это нет, это такое минимальный. А так 2-3 часа ребенок-то рвет, и он и диарея у него. Пока доедет до инфекционной больницы, опять в очереди будут сидеть, и они будут поэтому возмущаться, и часто дети могут попасть в очень тяжелом состоянии, в любые кишечные отделения.
3: Так. Вот. Да, смотрите, вы сейчас рассказали о том признаке, да, скажем так, на который не все родители обращают внимание.
2: Обращают.
3: А можно ли все-таки кишечные инфекции спутать с каким-то другим недомоганием? Вот, как
2: да, это может быть, так как это варианты могут быть по степени тяжести мы делим. Да? Может быть легкая форма, средне-тяжелая, тяжелая форма. Вот при тяжелой форме на фоне высокой температуры от 39 до 40-42 градусов иногда маленькие дети, они начинают просто плакать. Дети, особенно до года, у них мы называем это нейротоксикоз. И у них может быть тошнота, рвота и беспокойство. И они начинают плакать постоянно, без остановки. Это первая фаза нейротоксикоза, так называемая стадия возбуждения. И часто в этих случаях, так как вот, ой, соседка заходила, и ребенок после того, как она ушла, стал беспокойным, стал плакать без остановки, и вырвал. Они часто, наши граждане, расценивают, как изглазили. И вот начинают они ходить, время терять, к муле. Что же происходит при этом? когда здесь токсин, который выделил этот микроб, он действует на сосуды головного мозга, и там, где повышается проницаемость стенки сосудов, и жидкая часть крови выходит, он приводит к отеку самого головного мозга. И поэтому мозг не помещается в черепную коробку, и поэтому ребенок, он же не может сказать, что у него голова болит. Угу. Он будет плакать без остановки. Это мы так называем постоянный монотонный плач. И часто наши граждане это расценивают как: ой, у него был отец такой плаксивым, поэтому ребенок стал таким плаксивым. Нет, это не из-за этого, а из-за того, что у него идет отек мозга. И часто кто же дает такое проявление, как в виде нейротоксикоза, это те дети, которые рождаются тяжело. Например, некоторые могут выходить ногами, некоторые поперечное положение плода или попой выходит, или же у них бывает, что овитие пуповины однократное или двукратное, или говорят, что он когда вышел, говорит, и из маминой чрева, то он не плакал, он был синим. Или белый, или синий асфиксия, так называемый. Вот часто эти дети, когда при любых заболеваниях, они могут дать вот такое проявление в виде нейротоксикоза. Это часто, конечно, характерно для детей раннего возраста. И здесь могут увидеть, конечно, и обязательно могут быть судороги. Поэтому вот они будут время терять, родители, они ходят к мулле, и который будет заговаривать со своей камчой и заговаривать какие-то свои эти обряды. И у ребенка из-за того, что мозг отекает, он устремляется в затылочное отверстие, и он успокаивается. Судорог нет, но мама, родители думают часто, что ему стало хорошо, они не обращаются. В этих случаях из-за отека мозга он устремляется в затылочное отверстие, и ребенок может умереть через некоторое время, и все. Так как у него уже из-за отека головного мозга, это уже осложнение, отек головного мозга. Это называется отек и набухание головного мозга. Или когда идет частичное вклинение этого мозга в затылочное отверстие, то ребенок может остаться инвалидом, живым трупом. Это так называемый декортикационный синдром есть такой. Это живой труп, когда ребенок не слышит, не видит, а сердце бьется, дышит, он останется на всю жизнь больным. Вот еще вопросы, когда только обнаружили больного, часто мамы сами самостоятельно начинают давать разные всякие лекарства, да, в частности, это антибиотики. Они идут в аптеке или дома, каких-то запасы есть, и начинают давать. Из-за того, что они неправильно дают эти лекарства, и у них развивается вот третья группа кишечных инфекций, это персистирующие диареи. Вот часто бывает, что они сегодня у ребенка, если появилась диарея, то они дают, например, форазолидон или даже рифампицин, или же ципрофлоксацин, левомицетин, тетрациклин, которые вот последние два лекарства, они вообще противопоказаны детям, так как они очень вредные. Вот сегодня один день дали, а завтра ребенку стало лучше, он стал играться, кушает, они перестают давать, так как думают, что однократная дача или однодневная дача, что помогло, и нет. Через день-два, и у него появляется опять диарея. Они начинают давать опять другие антибиотики. И вот так, если это наличие жидкого стула в течение двух недель, то хорошо, то плохо, в этих случаях часто развивается так называемый дисбактериоз и ферментопатия. Это результат неправильной дачи и передозировки этих антибиотиков. То там придется лечить долго-долго. А потом часто мамы говорят, да, только, ну, если вирусное заболевает бронхитом или пневмонией, дали, говорят, только один раз антибиотики, у него появилась диарея. Это результат неправильного лечения. Поэтому мамы должны знать, что надо делать при появлении кишечных инфекций. Наверное, скажем попозже, да?
3: Угу. Да, давайте как раз вот сейчас мы будем поговорим о том, что нужно делать мамам, да, что не нужно делать.
2: При первых
3: мы
2: признаках, да?
3: Мы узнали, да, что нужно делать. Вот можно даже, знаете, немного по возрасту, да, пройтись. Вот маленькие дети 4-5 лет, 3-2, потому что сейчас маленьким детям тоже активно дают фрукты обычно, и можем немножечко постарше.
2: Да, вот не зря сказала, что появилась клубника. Вот на улице замечаю сейчас, когда с рынка идут, люди, даже взрослые уже купили, они только что купили, они уже сами оттуда кушают. Знаете же, клубника, знаете, она же на земле же растет, она же не как яблоки, не как эти же, они растут выше. А там же есть и простейшие, это глисты тоже, можно глистами заразиться. Их надо же, когда принесли домой, надо же обрабатывать на 10-15 минут, надо замачивать соды, чтобы вспылили эти личинки вот этих простейших. А так употреблять сразу, конечно, этого нельзя. И также и детям же дают. Видите, еще уже на улицах вот и продают и шаурму, то же самое. Это сезон же. И шаурма, конечно, самсы, манты, они же любое время года есть, но в основном почему бывает летнее время, да? Ну, потому что жара, а эти микробы в жаре, они же очень сильно быстро размножаются и могут вызвать. И когда родители покупают какие овощи, фрукты, какие, ну, хлеб, скажем, или другие продукты, вот здесь, пожалуйста, обратите внимание на как, какой человек вам, продавец вам, какого он вообще, его вид, какая рука у него, имеется ли же ногти, как говорится, как она грязными руками берет, тут же она берет деньги, тут же вам и подает, и сам за иманты, как говорится. Или они когда шипчиком берут, или же пакетик одевают некоторые, пакетиками с пакетов в пакеты не кладут. Но все равно, если она в жаре не соблюдается условия хранения, как мясо, молочных продуктов, почему и не быть этой острой кишечной инфекцией. И, конечно, летом жара, вот ее на улицах же продают же разноцветные всякие напитки, да? Красные, желтые, зеленые, как бы. И там же эти люди, которые продают эти же, эту же воду, они же берут с крана, понимаете? Из крана потом они этот порошок, они разбавляют, и потом же людям продают. И вроде бы напитки холодные, но опять-таки некипяченая вода – это тоже проблема номер один, которые могут вызвать кишечную инфекцию. Так, и в зависимости от возраста, это часто мамы, еще надо обратить внимание, надо акцентировать на то, что вот особенно в наших кыргызских семьях, это как только ребенок начал, родился, и чтобы не плакал, они себе ребенку засовывают соску, понимаете, чтобы он меньше плакал, чтобы он не требовал мамину грудь, как говорится. А эту же соску мама сама сосет и потом ребенку дает, она не обрабатывает. И у мамы, конечно, ну давайте скажем, пусть 25-30 лет, у мамы же уже желудок больной, поймите. Так, а в желудке у нее хеликобактер есть, который вызывает у нее гастрит, язву желудка. И мама тех детей, которые употребляют, в общем, сосут соску, они уже с малых лет награждают этих детей гастритом и так далее. Да? Они, почему, говорят, часто говорят, я вот то, что уже даю, что-то у него и опять диарея появляется и так далее. Да? Так, и еще часто вот, когда у детей 5-6 месяцев, 7 месяцев, ну, когда появляются первые зубы, то они всегда, появление вот этой жидкой стула, они расценивают, как что это у них прорезываются зубы. Это тоже иногда неправильно. При прорезывании зубов у детей может быть день-два температура и набухшие десны, и потом уже будут прорезываться зубы, да? Но в этих случаях день-два могут быть у него, ну, максимум три. Такой характерный стул, желтый обычно, как обычный детский стул, ну, как будто прокисшее молоко или как творог. Потом она быстро восстанавливается. Ну, конечно, здесь тоже надо еще сказать этим мамам, молодым мамам, как только начинают рожать, они витамины кушают после родов, а не до родов. До родов часто вот, я всегда говорю, что дети, которые родились позже 90-х годов, это дети, выращенные на китайских витаминчиках, понимаете? Вот молодежь мимо, ну, школьники, посмотрите, посмотрите с детского сада, когда на улицах продают всякую китайскую кукси-мукси и так далее, ну, они же все кушают эту. А потом, откуда аллергия, почему-то очень много сейчас веколлергизации же. На любое лекарство, любую еду у детей появляется аллергия, так как эти, они же, сейчас детские лекарства выпускаются многие в виде сиропа или суспензии. Однократная дача, у них уже дают аллергию, и мамы, тем более, если они во время беременности употребляли, кроме сникерса, ничего сладости, но молодежь же балует, и вот откуда и проблемы. Потом проблемы, конечно, создают для докторов, потому что они невозможно лечить эту аллергию, понимаете? Любое лекарство даешь, он обсыпает, и очень большая проблема. Поэтому экологически чистые продукты пусть во время беременности кушают, а потом уже, как только рождается ребенок, надо быть осторожным с всякими овощами и фруктами. Это по возрасту потихоньку надо. И когда у ребенка диарея, мамы тоже должны следить за своей диетой. Они не должны кушать вот эти всякие овощи, фрукты, жирные, жареные, соленые. И дети, когда уже их начинают подкармливать, докормить или прикорм, они часто тоже Если у них нет холодильника, есть такие семьи тоже, mm-hmm. особенно в новостройках, они хранились на столе где-то там, опять-таки прокисшее молоко или что-то там, не соблюдая условия хранения. Mm-hmm. И часто бывает, эти маленькие дети могут быть и как и сальмонеллез, так и дизентерии, и другие кишечные инфекции тоже могут быть.
3: Mm-hmm. Хорошо, спасибо вам большое за вашу информацию. Я напомню, что сегодня у нас в программе «Радиоклиника» приняла участие доцент кафедры детских инфекционных болезней Кыргызской государственной медицинской академии имени Ахунбаева, кандидат медицинских наук Демирахан Чыныева. Программу «Радиоклиника» провела Айдай Низаркулова.

0: Добрый день, на Перинче радио программа «Кыргызстан», в студию микрофона Эрмек Актанов, Ирина Гимбаева, и сегодня в фокусе нашей программы. В Кыргызстане с 14 по 26 июля погода определит прохождение холодного атмосферного фронта. По прогнозам погодных сервисов, к 17-19 июля температура воздуха в отдельных районах достигнет плюс 39 градусов. Затем в Кыргызстане вновь станет прохладнее, но уже с 22 июля начнется очередная волна жары. Строительство железной дороги Китай-Кыргызстан-Узбекистан перешло в активную фазу, и основные международные инвестиционные соглашения уже заключены, генеральный подрядчик определен, а вопросы финансирования решены. Подробности этих событий мы поговорим сегодня в рамках программы «Кыргызстан». И сейчас переходим к одной из главных тем нашего эфира. В Кыргызстане с 14 по 26 июля погода определит прохождение холодного атмосферного фронта. По прогнозам погодных сервисов, к 17 и 19 июля температура воздуха в отдельных районах достигнет 39 градусов. Затем в Кыргызстане вновь станет прохладнее, но уже с 22 июля начнется очередная волна жары. По данным сервиса Вентуски, прогнозируется, что 14 июля в Бишкеке относительно прохладную погоду около 23, что связано с прилением циклона над Южным Уралом. Уже к 17 июля воздух прогреется до 33, циклон сместится на восток, и в регион придет теплый воздушный поток с юга и запада. С 18 по 21 июля синоптическая обстановка вновь изменится. С севера со стороны Урала и Сибири в Кыргызстан придет холодный атмосферный фронт. Температура в Бишкеке опустится с 30 до 23. После прохождения фронта с 22 июля начнется новое потепление. Над Казахстаном сформируется область повышенного давления. И к 24-26 июля температура в Бишкеке вновь поднимется до плюс 30-32 градусов. На самом деле вопрос погоды, жаркой погоды, аномально жаркой погоды очень сейчас волнует многих. В Кыргызстане ожидается пик летней жары. Температура в отдельных районах достигнет плюс 43 градусов. Кыргызстан вступает в период экстремально высоких температур, и по данным Кыргызгидромета, с 15 июля на территории республики установится термическая депрессия. Синоптический процесс, который считается одним из главных причин наиболее жаркой погоды в странах Центральной Азии. Под влиянием этого атмосферного явления в Кыргызстане начнет поступать раскаленный тропический воздух из районов Ирана через территорию Узбекистана, что приведет к дальнейшему повышению температуры воздуха практически во всех регионах страны. Как отмечают синоптики, термическая депрессия представляет собой область сильно прогретого воздуха с пониженным атмосферным давлением и у поверхности Земли. Одновременно над регионом формируется мощный высотный гребень, препятствующий прохождению холодных атмосферных фронтов. В результате устанавливается сухая безоблачная погода с минимальным количеством осадков и слабым ветром. Именно такие условия способствуют стремительному перегреву воздуха и поверхности Земли. И по прогнозу Кыргызгидромета, с 14 по 18 июля в Кыргызстане объявлено штормовое предупреждение в связи с аномальной жарой. Наиболее высокая температура ожидается в долинной части страны. Так, в Чуйской области, включая Бишкек, днем воздух прогреется до 38-40 градусов, а в период с 16 по 18 июля местами температура может достигать и 43 градусов. В Талаской области прогнозируется жара до 40 градусов. В Ошской области температура воздуха составит 41 градус, а в отдельных районах ожидается повышение до 43 градусов. В Джалабадской области синоптики также прогнозируют 41 градус, местами до 43 градусов. В Баткенской области, которая традиционно считается одним из самых жарких регионов Кыргызстана, столбики термометров также могут подняться до 43 градусов. Несколько прохладнее будет в Иссык-Кульской области, где благодаря влиянию озера температура воздуха в большинстве районов составит 33 градуса, в отдельных населенных пунктах до 35 градусов. По словам специалистов, нынешняя волна жары может стать одной из самых продолжительных нынешним летом. Подобные синоптические процессы в Центральной Азии нередко сохраняются несколько суток подряд, а иногда более недели, создавая устойчивую жаркую погоду без существенных осадков. И по данным многолетних наблюдений Кыргызгидромета, средняя максимальная температура июля в Бишкеке обычно составляет около 35 градусов. Таким образом, ожидаемые показатели будут превышать климатическую норму где-то на 6 градусов. Аналогичная ситуация прогнозируется и в южных регионах нашей республики. И сегодня, и сейчас подробно об этом будем говорить, о том, какая погода ожидается вот в ближайшее время здесь, в Кыргызстане. Поговорим об этом с специалистами Кыргызгидромета, о том, какая погода будет по регионам нашей страны и где будет на самом деле жарче, и как в целом влияет вот именно погодные условия, наличие, например, водных резервуаров на прогноз погоды. Подробно об этом у нас в эфире будет ведущий специалист отдела метеорологических прогнозов Кыргызгидромета Азим Арапов. Он расскажет о том, какой общий прогноз погоды ожидается в Кыргызстане до конца июля. И будет ли конец июля жарче или прохладнее климатической нормы. Об этом подробно будем говорить в рамках программы «Кыргызстан». Особенно, какую погода будет на побережье озера Иссык-Куль, учитывая то, что начало туристического сезона, разгар туристического сезона в данное время проходит, и мы узнаем подробно, какое будет погода, например, именно в Иссык-Кульской области, и каково будет усиление ветра, и как это влияет в целом на прогноз погоды именно на севере нашей страны, особенно, например, в городах Чолпаната или Бостыри. Сейчас мы попытаемся связаться с ведущим специалистом отдела метеорологических прогнозов. Азим Арапов будет у нас на прямой связи, и он расскажет потом, какая погода ожидается здесь, в Кыргызстане. Но в начале нашей беседы мы послушаем репортаж, подготовленный о том, вот, насколько данная жара и данный прогноз погоды, который дают нам погодные сервисы Вентуски и Open Meteo, могут сбыться. Послушаем репортаж.
1: Кыргызстан относится к числу стран с высоким риском сырьевых процессов. По данным специалистов, за последние 10 лет в стране зарегистрировано свыше 4000 чрезвычайных ситуаций, при этом почти треть из них связана именно с селями и паводками. Материальный ущерб от этих природных явлений превысил 15 миллиардов. Представитель Министерства чрезвычайных ситуаций Хамчебек Мамытов.
2: Наши граждане нашей республики относились более трепетно к нашему сообщениям, именно официальным Министерству чрезвычайных ситуаций, к штормовым предупреждениям, нашим рекомендациям. Лучше быть подальше от рек, горных, предгорных районов. Также во время селевого потока лучше не переходить и не пересекать данный селевой поток. Это сохранение жизни. Спасая свое имущество, лучше не рискуйте своей жизнью.
1: Только в начале лета мощные ливни вызвали исход селей и потоков из Иссык-Кульской области. В Чолпанате оказались потоплены улицы, а в селе Бахту-Дуренеты селевой поток размыл часть дороги и велодорожки. В Григорьевском ущелье из-за резкого подъема уровня воды был поврежден мост, после чего начались восстановительные работы с привлечением спецтехники. Подобные случаи регулярно происходят и на юге страны. Наиболее подверженными сырьевой опасности остаются Ошская, Джалабадская, Баткенская области, где после сильных дождей сырьевые потоки нередко затапливают жилые дома, сельхозугодья, дороги и мосты, нарушая транспортное сообщение между населенными пунктами. Спасатели напоминают, что при сильных осадках или резком подъеме уровня воды необходимо незамедлительно покинуть опасную зону и при необходимости сообщить о чрезвычайной ситуации по номеру 112. В отдельных регионах столбики термометра поднимутся до плюс 42. По данным сервиса Вентуски, температура резко поднимется именно с 14 по 18 июля. Причиной устойчивой жары является антициклон, сформировавшийся на территории Кыргызстана, Таджикистана, Узбекистана и Туркменистана. Область высокого давления препятствует притоку влажного воздуха и способствует накоплению тепла в слое атмосферы. При этом атмосферные фронты, регулярно проходящие через территорию России и Северного Казахстана, не достигают территории Кыргызстана. Из-за этого регион остается без осадков и облачности, что дополнительно способствует повышению температуры. Такой устойчивый блокирующий антициклон при отсутствии циклонической активности с севера типичен для аномально жарких периодов Центральной Азии. При этом юг и юго-запад Кыргызстана окажутся в самом ядре антициклона и, по прогнозам, будут прогреваться сильнее и раньше, чем север. Нарынская и Иссык-Кульская области из-за высоты над уровнем моря будут прогреваться слабее, чем южные и равнинные регионы. В Чолпанате к 16 июля температура немного снизится. Смягчающее действие оказывает большая масса воды озера Иссык-Куль, которая аккумулирует тепло медленнее суши и стабилизирует температурный фон побережья. В Республиканском центре укрепления здоровья и массовых коммуникаций подготовили рекомендации для жителей Кыргызстана по защите от летней жары. В центре, в частности, отмечают:
3: тепловой удар – это острое болезненное состояние, возникающее при перегревании тела. Тепловой удар может случиться в условиях повышенной температуры, например, в бане, душном закрытом помещении или в машине, стоящей в пробке. Солнечный удар – разновидность теплового воздействия. В отличие от теплового, солнечный удар возникает из-за перегревания в результате длительного пребывания на солнце и прямого воздействия солнечных лучей на голову. Признаки. В результате теплового удара нарушается нормальная температура тела. Наблюдаются головная боль, головокружение, тошнота, рвота. Ухудшается общее состояние человека. Повышается температура до +40, +41 градуса. С частым дыханием. В результате солнечного удара также наблюдаются головная боль, тошнота, общая слабость, а еще учащение дыхания и пульса, расширение зрачков и кровотечение из носа. Врачи делят симптомы теплового и солнечного удара на 3 степени тяжести. При 3-й степени могут появиться бред, галлюцинации, судороги, потеря сознания, опасность жары. Периоды аномально высоких температур обостряются хронические неинфекционные заболевания, учащаются сердечные приступы и другие осложнения. Рекомендации для защиты от жары. Специалисты собрали простые, но действенные советы, как вести себя в условиях аномальной жары, чтобы избежать теплового или солнечного удара. Первое. Постарайтесь сократить время пребывания на солнцепёке с 11 до 16-17 часов. Если нахождение на улице в это время необходимо, старайтесь держаться в тени. По возможности, старайтесь не пользоваться общественным транспортом в часы пик. Если это проблематично, то все-таки выбирайте менее переполненный транспорт. В пути протирайте влажными салфетками или платком открытые участки тела и пейте воду. Носите подходящую одежду. Выбирайте легкую, свободную одежду светлых тонов, не прилегающую к телу. Можно ополаскивать лицо и голову прохладной водой, защищаться зонтиком. Пейте достаточно жидкости. Носите с собой воду и пейте ее небольшими порциями в течение дня. Избегайте слишком холодных напитков, чтобы не провоцировать воспаление лимфоузлов, носоглотки или других органов. Предпочтительны напитки комнатной температуры, в том числе компот из сухофруктов, разбавленный зеленый чай, откажитесь от алкоголя, кофе и какао, так как они усиливают обезвоживание. Поддерживайте водный баланс. Интенсивный теплообмен через пот и дыхание выводит влагу из организма, поэтому важно своевременно восполнять ее дефицит. Обеспечение правильного теплообмена и своевременное восполнение жидкости в организме помогут преодолеть жару. Рекомендации по питанию. В связи с высокой температурой летом организм испытывает стресс. Происходит активная потеря важных микроэлементов через потовые железы. Увеличивается нагрузка на сердечно-сосудистую систему и почки. Своевременно восполняйте запас жидкости в организме. Рекомендуется пить 2-2,5 литра в сутки.
1: Как сообщает МЧС, опасность связана с повышением температуры воздуха, интенсивным таянием снегов и ледников.
0: И напомню, что программа «Кыргызстан», у микрофона я, Армик Актанов. Какой общий прогноз погоды ожидается в Кыргызстане? Об этом сейчас нам расскажет ведущий специалист отдела метеорологических прогнозов «Кыргызгидромета» Азим Арапов. Азим, здравствуйте.
4: Здравствуйте, слушаю вас.
0: Да, на самом деле, вот МЧС и гидрометеорологическая служба при Министерстве чрезвычайной ситуации Кыргызской Республики объявила штормовое предупреждение, которое вот ожидается с 14 по 18 июля. Наверняка многие уже почувствовали жару, даже ожидается вот такая погода, что в Баткенской области воздух может прогреться аж до 43 градусов. Расскажите вот подробно про прогноз погоды.
4: Ну, в целом, с 15 по 21 июля у нас ожидаются местами осадки в основном по Ошской и Сокольской областях и местами в предгорных районах южных наших областей. И ожидаем также вот повышение температуры с 14 по 18 числа, самый пик температуры будет в эти дни. Потом 21 числа ожидается постепенное понижение температур до 36 градусов примерно в целом. В целом, все это связано с развитием на Центральной Азии летней термической депрессии и установлением устойчивой области повышенного давления в верхней термосфере, в результате чего формируется перенос очень теплых сухих воздушных масс с районов Ирана, Афганистана и юго-западных районов Средней Азии в сторону нашей республики.
0: Это штормовое предупреждение получается по всей, да, республике? Вот я смотрю у вас на сайте.
4: Нет, в основном оно только по Чуйской, Талаской, Ошской, Джалабадской и Баткенской областях.
0: Это связано вот именно с жаркой, да, погодой, имеется в виду, что, что воздух может прогреваться до 43 градусов?
4: Да. И Сокольская, Нарынская область не подвержены пока таким повышением температуры.
0: Какую еще, может, вы можете дать информацию нашим радиослушателям по поводу вот, погоды, которая ожидается в ближайшие дни, вот с 14 по 18 июля? Аномально жаркая погода, например, в долинной зоне Чуйской, Таласской, Ошской, Джалабадской и Баткенской областей. В дневные часы температура воздуха повысится до 40 градусов. Написано вот, вот здесь на сайте таким вот красным шрифтом можно.
4: Да. Вот это все в результате летней термической депрессии. С 16 по 18 июля также в отдельных районах южных и северных долин возможны максимальные температуры до 41-43 градусов.
0: Да, такое... Да, спасибо, такая большая, большая информация от вас прям поступила, прям все радиослушатели радуются, то, что вот мы рассказали об этом, что при такой жаркой погоде во избежание обезвоживания организма и получения теплового удара рекомендуется избегать прямых солнечных лучей, а также проводить обильный полив сельхозкультур. Ведущий специалист отдела метеорологических прогнозов Кыргызгидромета рассказал Азим Арапов о том, какая погода ожидается в ближайшие дни, с 14 по 18 июля в Кыргызстане. Аномальная жаркая погода в долинной зоне Чуйской, Таласской, Ошской, Джалабадской, Баткенской областей. В дневные часы температура воздуха повысится до 38-40 градусов. 16-18 июля местами в Чуйской, Ошской, Джалабадской, Баткенских областях до 43. При такой жаркой погоде во избежание обезвоживания организма и получения теплового удара рекомендуется избегать прямых солнечных лучей, а также проводить обильный полив сельскохозяйственных культур. Напомню, что в Кыргызстане определит прохождение холодного атмосферного фронта и по прогнозам погодных сервисов Вентузский Open Meteo к 17-19 июля температура воздуха в отдельных районах достигнет 39 градусов, затем в Кыргызстане вновь станет прохладнее, но уже с 22 июля начнется очередная волна жары. Какой погоды на побережье озера Иссык-Куль в связи с началом туристического сезона, влияние вот, водной глади влияет на температуры в Чолпан-Ате и Бустере, и такой аномальной жаркой погоды там не ожидается. Об этом вот тоже говорят в Кыргызгидромете. Водная гладь так или иначе смягчает погоду в этом регионе. Таким образом, мы можем отмечать о том, что термическая депрессия представляет собой область сильного прогретого воздуха с пониженным атмосферным давлением у поверхности Земли. По данным многолетних наблюдений Кыргызгидромета, средняя максимальная температура июля в Бишкеке обычно составляет около 35 градусов. Синоптик напоминает, что продолжительная жара влияет не только на самочувствие людей, но и состояние окружающей среды. Из-за высоких температур значительно возрастает испарение влаги, быстрее пересыхает почва, увеличивается потребность сельхозкультур в поливной воде. Особенно чувствительным к перегреву являются овощные культуры, кукуруза, сахарная свекла, плодовые деревья и молодые саженцы. Кроме того, интенсивное таяние ледников и снижение приводит к увеличению притоков воды в горные реки. В связи с этим возрастает вероятность подъема уровня воды, а в отдельных горных регионах сохраняется риск формирования сырьевых потоков после локальных ливней. Высокая температура существенно увеличивает нагрузку и на энергетическую систему страны. В жаркие

0: Как поясняют синоптики, данный процесс характеризуется формированием высокого гребня, через который на территорию республики со стороны Узбекистана начнет поступать раскаленный тропический воздух из районов Ирана. Именно это станет причиной дальнейшего повышения температуры воздуха. По прогнозам метеорологов, в ближайшие дни жара в Кыргызстане продолжит усиливаться. Уже в предстоящие выходные в отдельных районах страны температура воздуха может достигнуть 42 градусов, что значительно превышает климатическую норму для середины июля. В Бишкеке с 20 июля для движения транспорта полностью закроют перекресток бульвара Молодой Гвардии и улицы Льва Толстого. Как сообщили в мэрии, ограничения вводятся в рамках второго этапа строительства новой транспортной развязки и моста на пересечении бульвара Молодой Гвардии и улицы Льва Толстого. В рамках первого этапа проекта была выполнена пробивка улицы Бакаева на участке от улицы Бекомбаева до улицы Льва Толстого. В Ноукенском районе Джалабадской области продолжается ликвидация последствий селя. Об этом сообщили в аппарате полномочного представителя президента в регионе. Сель сошел минувшей ночью около 2 часов ночи после проливных дождей. По предварительным данным, подтоплены 466 дворов. Вода проникла в 76 жилых домов, 3 подвала, детский сад и мечеть. Кроме того, пострадали 4 объекта общественного питания, 5 автосервисов и 2 автомойки. На месте работает оперативный штаб. Зам полномочного представителя президента в Джалабадской области провел выездное завещание. Профильным службам поручено ускорить ликвидацию последствий стихии, обеспечить безопасность жителей и уточнить размер причиненного ущерба. Последствия мощного ночного селя в городе Хочхората Джалабадской области попали на видео. Кадры затопленных улиц и поврежденных домов распространились в социальных сетях. По предварительным данным, селевой поток подтопил десятки жилых домов. Повреждены автомобили, в нескольких местах снесены заборы, а в отдельных улицах оказались покрыты грязью, камнями и принесенными водой мусора. На месте продолжают работать экстренные службы, которые устраняют последствия стихии и оценивают причиненный ущерб. По предварительной информации, погибших и пострадавших нет. Сель прошел в ночь на 14 июля после сильных ливней.
1: Произошло у нас нечаянный случай в городе Кыргызстана, в республике Кыргызстана, в городе Кочкарата. Вот такое у нас обстоятельство. У кого-то имущество, у кого-то машины. Вот так застряли, вот дома снесли. Ну, некоторые дома зашла вода. Вот люди. Вот машина пострадала, люди, у кого-то забор, у кого-то дом, зашел вода.
0: Другим темам, Кыргызстан и Турция обсуждают упрощение миграционных правил. По данным МИД, сейчас в Турции находится до 45 тысяч граждан Кыргызстана. При этом официальное разрешение на проживание есть только у 21 758 человек. За последние полгода пассажиропоток между странами составил 84 тысячи человек. Главная проблема – нелегальная миграция, борьбу с которой власти ведут активно. На недавних переговорах министры двух стран договорились о двух важных шагах – снизить стоимость вида на жительство для кыргызстанцев по принципу взаимности и разрешить поездки друг к другу по внутренним ID-картам вместо загранпаспортов. Глава МИД Кыргызстана поручил как можно скорее проработать эти инициативы с турецкой стороной. Министр культуры, информации и молодежной политики Мирбек Мамбеталиев рассказал сегодня журналистам о подготовке кадров для системы культуры. По его словам, по республике функционирует 101 музыкальная школа. Кроме того, есть училища, вузы, готовящие будущие кадры для системы культуры. В этом году мы закупаем новый инструмент для музыкальных школ на более 100 миллионов сомов. С прошлого года возобновили создание вокально-инструментальных ансамблей, чтобы подготовка ребят из регионов шла более качественно. В прошлом году группам раздали 21 комплект инструментов. В этом году закупим более 30 таких комплектов. Каждый стоит около 1 миллиона сомов, отметил Мамбеталиев. Отмечено, что также ведется работа по улучшению материально-технической базы музыкальных школ и школ искусств. Кроме того, разработан проект постановления и положение о назначении директоров музыкальных школ через конкурс для поднятия качества подготовки кадров. На сегодня документ находится на рассмотрении Кабинета министров. На чемпионате мира по футболу сегодня стартуют полуфиналы. В ночь на 15 июля по Бишкеку за первую путевку в финал сыграют сборные Франции и Испании. Днем позже состоится второй полуфинал, в котором встретится действующий чемпион мира Аргентина и сборная Англии. Победители этих матчей разыграют чемпионский титул 19 июля, а проигравшие сыграют за бронзовые медали. Эта игра состоится 18 июля в час ночи по нашему времени.

0: завершение выпуска о погоде. Как сообщает Кыргызгидромет, температура воздуха в Чуйской области 17-22, днем воздух погреется до 39 градусов, в Талаской области ночью 14-19, днем до 36. В Баткенской, Ошской и Джалабадской областях ночью 17-22, днем до 39. В Исык-Кульской области ночью 13-18, днем 23-28. На Нарынской области ночью от 11 до 16, днем 23-28. В Бишкеке осадков не ожидается, температура воздуха ночью 22 градуса, максимальная температура воздуха днем от 36 до 39 градусов тепла. Продолжаем программу. В этом году исполнилось 25 лет со дня основания Шанхайской организации сотрудничества, одной из крупнейших региональных организаций в мире. Ровно четверть века назад, в июне 2001 года, в Шанхае Китайская Народная Республика, лидеры Кыргызстана, Казахстана, Китая, России, Таджикистана и Узбекистана официально объявили о создании новой международной организации. Кыргызстан является одним из основателей Шанхайской организации сотрудничества, которая сегодня превратилась в одну из самых авторитетных политико-экономических платформ. Подробнее далее в материале.
1: Шанхайская организация сотрудничества изначально была создана с целью укрепления мира, безопасности и взаимного доверия в регионе. Основой организации послужил механизм Шанхайской пятерки, заложенный в 1996 году. Позднее, с присоединением Узбекистана, сотрудничество вышло на новый уровень, и ШОС оформилась как официальная международная организация. Основные направления деятельности организации включают борьбу с терроризмом, экстремизмом и сепаратизмом, укрепление межгосударственного доверия, а также развитие торгово-экономических, культурных и гуманитарных связей. Эксперт по вопросам безопасности, бывший начальник Генерального штаба Вооруженных сил КР Джаныбек Капаров.
2: Конечно, у многих возникает вопрос, что дает нам председательство ШОС. Но это в первую очередь показывает возросший авторитет нашего государства. И через эти проводимые мероприятия мир больше узнает нас, наш народ, нашу землю и нашу политику. И это, несомненно, даст положительные результаты. Несомненно, что вопросы безопасности стоят на первом месте, и особенно теперь, когда в мире нарушается международное право и настало время силы. В этой ситуации мы обязательно должны быть в союзе. И я думаю, что каждый понимает, что в одиночку нам не выжить.
1: За последние 25 лет Шанхайская организация сотрудничества значительно расширила свою географию и влияние. В организацию вошли Индия, Пакистан, Иран и Беларусь. И сегодня в ее состав входят 10 государств. В результате ШОС стала одной из крупнейших интеграционных площадок на евразийском пространстве. Страны-члены организации составляют значительную часть мирового населения и признаются как важная сила в международной политике и экономике. По словам доцента Дипломатической академии Министерства иностранных дел, профессора, эксперта по международным отношениям Тимирбека Нурматова, ШОС сегодня является одной из влиятельных организаций в мировой политике.
3: Шанхайская организация сотрудничества была образована в 90-е годы для решения вопросов, пограничных вопросов. И первыми участниками были 5 государств: Кыргызстан, Казахстан, Таджикистан, Россия, Китай. Конечно, в первые годы стороны решали вопросы территории и границ, но в последующем, 2001 года, вместо Шанхайской пятерки была организована постоянно действующая международная организация под названием ШОС. И основными вопросами в первые годы деятельности этой организации было создание добрососедских отношений и доверия на границах. И данная организация, она в первую очередь поставила защиту государственных интересов, борьбы с терроризмом, экстремизмом и разными вызовами, которые сейчас также остаются актуальными. ШОС во всем мире показал себя как действенный механизм сотрудничества и взаимодействия. И это показывает, что последние годы увеличивается количество участников, а также заинтересованных государств, которые активно взаимодействуют с Шанхайской организацией сотрудничества.
1: Для Кыргызстана Шанхайская организация сотрудничества является важной платформой для многостороннего взаимодействия. Наша страна, будучи одним из учредителей организации с момента ее создания, активно участвует во всех инициативах. В рамках ШОС реализуется ряд проектов по развитию транспортных связей, расширению энергетического сотрудничества, привлечению инвестиций и обеспечению региональной безопасности. Как отметил министр юстиции Аяз Баетов, ШОС постоянно наращивает активность своей деятельности и усиливает свое влияние на международной арене.
4: Организация, она все время повышает свою активность. Интенсивность – это самое важное. Организация, она все больше круг вопросов включает в свою повестку, а стороны с все большей активностью включаются в эту работу. Это самое важное для международной организации и объединения.
1: За четверть века своего существования Шанхайская организация сотрудничества вышла за рамки региональной и превратилась в значимую международную структуру, оказывающую влияние на мировую политику и экономику. Следует отметить, что в настоящее время Кыргызстан председательствует в Шанхайской организации сотрудничества. В рамках этого проводятся многочисленные встречи на высшем уровне, совещания министров и международные мероприятия. Главным событием председательства станет саммит ШОС, по итогам которого планируется принять Бишкекскую декларацию. В документе отразят позиции стран-участниц на ключевых международных вопросах и итоги работы организации за год.
0: Продолжая наш выпуск, проект строительства железной дороги Китай-Кыргызстан-Узбекистан перешел в активную стадию. Об этом сообщили Министерство транспорта и коммуникации. В Министерстве транспорта и коммуникации Кыргызстана накануне состоялась встреча с представителями Государственной железнодорожной корпорации Китая. Стороны обсудили ход реализации проекта и дальнейшие этапы строительства железной дороги. Во встрече приняли участие замминистра транспорта и коммуникации Алмаз Тургумбаев и член правления Государственной железнодорожной корпорации Китая Ван Зинси. Как рассказали в министерстве, по проекту уже заключены основные международные инвестиционные соглашения, также определен генеральный подрядчик и решены вопросы финансирования. Сейчас ведется строительство тоннелей, мостов и других объектов инфраструктуры. Кыргызская сторона заявила о необходимости привлекать к строительству местных специалистов, использовать материалы отечественных производителей и соблюдать экологические требования. На встрече представители двух стран подчеркнули важность прозрачности при реализации проекта и договорились продолжить совместную работу, чтобы завершить строительство в намеченные сроки. В министерстве напомнили, что новая железная дорога расширит транспортные возможности Кыргызстана, укрепит экономические связи, увеличит транзитный потенциал страны. Отметим, что железная дорога Китай-Кыргызстан-Узбекистан считается одним из крупнейших инфраструктурных проектов в регионе. Общая протяженность дороги составит около 500 километров, из них более 300 пройдут по территории Кыргызстана. В конце декабря 2024 года президент страны принял участие в закладке капсулы под строительство проекта. Новый железнодорожный коридор станет южным звеном континентального моста Евразии, открывая путь на рынки Юго-Восточной и Западной Азии и Ближнего Востока. Этот маршрут обеспечит доставку грузов из Китая в Кыргызстан, а также страны Центральной Азии и Ближнего Востока, включая Турцию и далее Европейский Союз. Напомню, что идея о строительстве железнодорожной ветки из Китая в Узбекистан через Кыргызстан появилась давно. Переговоры по возможному будущему проекта велись с начала 2000-х годов. Планировалось, что трасса соединит не только КНР, Кыргызстан-Узбекистан, но и пойдет дальше в страны Персидского залива, а затем через Турцию соединится с европейской сетью железных дорог. Все эти планы, которые, казалось, не дойдут до реализации вообще никогда, ведь у каждой из сторон было свое видение того, как все должно быть. Например, в 2002 году Китай представил свой проект, по которому протяженность дороги по Кыргызстану должна была составить 268 километров. У Кыргызстана была своя траектория дороги, по которой маршрут планировали проложить в обход гор, и он был длиннее китайского на 112 километров. В 2012 году КНР вновь предложила новый проект, его стоимость оценивалась в 7 миллиардов долларов. Но идея снова не понравилась Кыргызстану, на сей раз из-за протяженности, но и из-за разницы в шире колеи железнодорожных путей. Кыргызстан использовал международный стандарт в 1,435 мм, а Кыргызстан – советский стандарт в 1,520 мм. Обсуждения и переговоры далее продолжились. Подробнее о том, как развивается данный проект, в материале. Железная дорога Китай-Кыргызстан-Узбекистан станет одним из крупнейших инфраструктурных проектов Центральной Азии. Новая железнодорожная линия станет частью южного маршрута Евразийского континентального моста и существенно расширит транспортные возможности региона. Коридор позволит ускорить перевозку грузов из Китая через Кыргызстан-Узбекистан в страны Центральной Азии, Ближнего Востока, Турцию и далее в государства Европейского Союза. Основные параметры проекта.
1: Общая протяженность маршрута 532,53 километра. Участок по территории Кыргызстана – 304,94 километра. Участок по территории Китая – 158,04 километра. Остальная часть проходит по территории Узбекистана. Маршрут пройдет по направлению Кашгар, КНР, Торугард, Макмал, Джалалабад, Андиджан, Узбекистан. Стоимость строительства составляет около $4,7 миллиардов США. Проект реализуется совместной компанией, где Китаю принадлежит 51%, а Кыргызстану и Узбекистану по 24,5%. Инженерные сооружения. Из-за сложного горного рельефа Кыргызстана проект считается одним из самых технически сложных в регионе. Предусмотрено строительство 20 железнодорожных станций, 48 мостов общей протяженностью 16,06 километра, 27 тоннелей общей протяженностью 103,63 километра. Суммарная длина мостов и тоннелей составит 119,69 километра или около четверти всей магистрали. Среди крупнейших тоннелей – Джаман-Даван, Нарын – 12,5 километра, Коштобо, Казарман, 13,2 километра, Ферганский, Сузакский район, 12,2 километра. Железнодорожная колея. В проекте применяется международная колея шириной 14,345 миллиметра, используемая в Китае и большинстве стран мира. На территории Кыргызстана предусмотрено 167,54 километра пути с колеей 14,345 миллиметра, 138,97 километра пути с колеей 1520 миллиметров, совместимой с существующей железнодорожной сетью стран СНГ. Грузопоток и логистика. После ввода дороги в эксплуатацию ожидается перевозка до 15 миллионов тонн грузов ежегодно. Сокращение сроков доставки грузов между Китаем и Европой примерно на 7 суток. Создание современных логистических центров, терминалов и складов вдоль маршрута.
0: Президент Кыргызской Республики Садыр Джапаров отмечает, что сегодня одной из ключевых задач является развитие инфраструктуры вдоль железнодорожного маршрута и создание современных торгово-логистических центров. Реализация проекта откроет Кыргызстану более широкий выход на мировой экономический рынок.
5: Жаңы темир жол линиясынын узундугу болжол менен 86 чакырым. Долбоор темир жолду ысык көл аралык аэропорту менен.
6: Протяженность новой железной дороги составит около 86 километров. В рамках проекта железная дорога будет соединена с международным аэропортом Иссык-Куль, что позволит создать на побережье озера современный мультимодальный транспортный узел. Согласно предварительным расчетам, после ввода в полную эксплуатацию, новая железная дорога сможет обеспечивать перевозку до 5 миллионов тонн грузов в год. Ожидается, что проект окажет положительное влияние на развитие инфраструктуры региона и рост экономической активности. Кроме того, новая железная дорога обеспечит доставку строительных материалов и других грузов, а также будет способствовать развитию туристического потенциала региона и расширению пассажирских перевозок. В ходе реализации проекта будет создано более 400 рабочих мест, а после ввода железной дороги в эксплуатацию будет обеспечено свыше 200 постоянных рабочих мест. По итогам прошлого года объем грузоперевозок железнодорожным транспортом достиг 10 миллионов тонн, что на 36% больше по сравнению с 7 миллионами в 2021 году. Это один из лучших показателей в истории отечественной железнодорожной отрасли. Кроме того, было отмечено, что количество пассажиров железнодорожного транспорта увеличилось с 255 тысяч человек в 2021 году до 432 тысяч в 2025 году, что составляет рост на 70%.
0: Таким образом, новая магистраль станет стимулом для развития населенных пунктов, расположенных вдоль маршрута. Как отметил гендиректор Кыргызтемиржолу Азамат Сакиев.
7: Железная дорога, она даст новый импульс развития экономики нашей страны. Она будет приносить не только прибыль, наверное, железной дороге, но и всем отраслям. Почему? Потому что она идет ключевая, да, как бы цепочка. Это и таможенные, налоговые поступления. Соответственно, развитие регионов. Мы максимально сделали дорогу, именно проходимость по всем ключевым областям. Это и Нарынская, и Джалабадская в области.
0: Практическая реализация проекта уже проходит. Генеральным подрядчиком с кыргызской стороны определены государства предприятия Кыргызтемиржолу, с китайской стороны строительство ведут China Railways International и другие крупные строители компании КНР, имеющие опыт реализации масштабных железнодорожных проектов в сложных горных условиях. Работа осуществляется в рамках совместной проектной кампании, учрежденной Кыргызстаном, Китаем, Узбекистаном. Строительство железной дороги Китай-Кыргызстан-Узбекистан перешло в активную фазу. На территории Кыргызстана проходят работы по возведению тоннелей, мостов и другой необходимой инфраструктуры. Ремек Ахтанов, Беринчи Радио. И на этом программа «Кыргызстан» завершается. Сегодня мы говорили о том, что в Кыргызстане с 14 по 26 июля погода определит прохождение холодного атмосферного фронта. По прогнозам погодных сервисов «Винтузки» и «Опен Метео», к 16-17-19 июля температура воздуха в отдельных районах достигнет 40 градусов. Затем в Кыргызстане вновь станет немного прохладнее, но уже с 22 июля начнется очередная волна жары. После прохождения фронта 22 июля начнется новое потепление. Над Казахстаном формируется область повышенного давления. И к 24-26 июля температура воздуха в Бишкеке вновь поднимется до 33-34 градусов. С 18 по 21 июля синоптическая обстановка вновь изменится. С севера со стороны Урала и Сибири в Кыргызстан придет холодный атмосферный фронт. Температура в Бишкеке опустится с 30 до 23. Но пока Кыргызгидромет сообщает нам о том, что в Кыргызстане погода определяет прохождение холодного атмосферного фронта. И по данным погодных сервисов, в Кыргызстане к концу недели воздух прогреется до 43 градусов на юге страны, в частности в Ошской, Джалабадской и Баткенской областях. Также сегодня говорили о том, что в Кыргызстане в этом году исполняется 25 лет со дня основания Шанхайской организации сотрудничества, одной из крупнейших региональных организаций в мире. Ровно четверть века назад, в июне 2001 года в Шанхае Китайская Народная Республика, лидеры Кыргызстана, Казахстана, Китая, России, Таджикистана, Узбекистана официально объявили о создании новой международной организации. Стоит отметить, что Кыргызстан является одним из основателей Шанхайской организации сотрудничества, которая сегодня превратилась в одну из самых авторитетных политико-экономических платформ на пространстве СНГ не только. И строительство железной дороги Китай-Кыргызстан-Узбекистан перешло в активную фазу. На территории Кыргызстана начались работы по возведению тоннелей, мостов и другой необходимой инфраструктуры. Подписаны основные международные инвестиционные соглашения, определен генеральный подрядчик и обеспечено финансирование проекта. Сейчас строительство ведется сразу на нескольких инфраструктурных объектах. На этом программа «Кыргызстан» завершает свою работу. Программу подготовили для вас Ирина Гимбаева и Рамик Ахтанов. До скорой встречи. Эфиры нашей радиостанции продолжаются. Оставайтесь вместе с нами.

0: Саламатсыздарбы, назарыңыздарда жаңылыктардын кезектеги чыгарылышы, микрофондо Сагина Сыргабекова. Кезектеги демаркациялуу иштердин алкагында бүгүн Кыргызстан менен Тажикстандын тиешелүү өкүлдөрү Кыргызстан, Тажикстан жана Өзбекстандын мамлекеттик чек аралары кесилишкен жерден башталган тилкеге алгачкы чек ара мамучаларын орнотуу башталды. Белгилей кетсек, Кыргызстан менен Тажикстандын ортосундагы мамлекеттик чек аранын жалпы узундугу 18,14 чакырымды. Ал эми нейтралдуу макамга ээ жер тилкелеринин жалпы периметри 14 чакырымды түзөт. Эки өлкөнүн мамлекет башчыларынын тапшырмаларын аткаруу максатында биргелешкен Кыргыз-Тажик демаркациялык комиссиясынын алкагында Кыргызстан жана Тажикстандын өкмөттүк делегациялардан демаркация боюнча жумушчу топтор түзүлүп, алар демаркациялык чаралардын комплексин практикалык ишке ашырууга киришти. Иш тараптардын конструктивдүү кызматташтык, өз ара түшүнүшүү жана жогорку деңгээлдеги жоопкерчилик шартында жүргүзүлүүдө. Демаркациялоо процесси башталгандан бери жалпы узундугу болжол менен 416 чакырымды түзгөн мамлекеттик чек ара тилкесинде биргелешкен талаа иштери жүргүзүлдү. Кыргызстандын Баткен облусунун Баткен жана Лейлек райондорунун, ошондой эле Тажикстандын Сокт облусунун Исфара жана Конибот шаарларынын, Бобожон Гафуров, Жабор Расулов, Спитамен жана Деваштиш райондорунун чектеш аймактарынын алкагында 1627 чек ара белгиси үчүн алдын ала координаттар жана орнотуу жайлары аныкталып, алар жыгач менен металл казыктар менен белгиленди. Нарында курулуп жаткан 100 мегаваттык кубанак КСИнин курулуш иштери кызуу жүрүүдө. Долбоор келерки жылы ишке кирип, жылына 330 миллион киловатт-саат электр кубаты өндүрүлөт. Ички инвестордун каржысы менен ишке ашып жаткан ири долбоордо миңдеген жумуш орто түзүлгөн.
1: Теңир тоодогу азыркы эң ири долбоор бул кубанак КСИ. Ишке кирсе жылына 330 миллион киловатт-саат электр кубатын өндүрөт. Учурда жалпы жумуштун 60% аяктап калды. Келерки жылы эгемендүүлүк майрамында пайдаланууга берилет деп пландалууда. Долбоорду ички инвестор ишке ашырып, 150 миллион АКШ долларынан ашык акча сарптап жатат. КСИ керектей турган бардык курулуш материалдары атайын лабораториялык сыноодон өтүп, андан соң гана пайдаланууга уруксат берилет. Европа өлкөсүнөн алынып келинген жабдуулар менен мындагы кум шагылдан тартып темир бетондорго чейин атайын адистердин көзөмөлүндө. Нарын өндүрүш ишканасы жоопкерчилиги чектелген компаниясынын курулуш лабораториясынын сапат боюнча менеджери Атыркүл Момункулованын айтуусунда.
2: Это в стране единственный экземпляр в нашем производстве имеется.
3: Мына бул жабдык Кыргызстанда бизде гана бар. Бул болсо өлкөдө эки эле жерде болсо, анын бири бизде. Бул жакта колдонулган бетон, ширеткен темирлер дагы текшерилип турат. Бардыгы автоматташтырылган. Жумушчуну ашыкча убара кылбайт.
1: Суу топтоочу дамбада болсо жумуштар 90% аяктап калды. Ал эми дамбадан кеске суу алып баруучу 6,5 чакырым деривациялык канал казылып, бетон жаткырылууда.
4: Бул жерде бетондо иштер жүрүп жатат. Көлөмү боюнча айтсак, бул каналга 200 куб суу батат. Казуу иштерин 80% аяктап калды. Под бетонка бетон куюлуп атат. Андан кийин геомембрана салынат. Андан кийин конструктивный бетон окот. Арматура салынып бетон болот. Азыр 1 километрдей жери уже бетон болуп атат азыр.
1: Кесте миңден ашык жумуш орду түзүлгөн. Алар жай кышы, күнү түнү, эки нөөмөт менен иштейт. Көпчүлүгү жергиликтүү тургундар болсо, республиканын башка аймактарынан дагы келет. Алардын арасында Эмгек талаа айылынын тургуну Октябрь Исаев жана Жалал абаддан келген Майрамбек Нотиев бар.
5: Башка жактан келгендер буякта жатаканага жатышат. Условиясы баары жакшы.
6: Алар
5: бактан менен салып келип турушат. Ооба, алардан жакшы. Бактым алып
7: келет. Жалалабаддан келген бригадабыз. Биз өзүбүз бул бригада Россияда 2-3 кез куруп келгенбиз. Тажикстанда иштедик.
5: Жалаң кес менен
7: иштеп келатамбыз быйыл. Анан муну өзүбүздүн жерге келип, өзүбүздүн мекенибизге кес куруп атабыз. Кудай буйруса жакшы.
1: Кубанак КСИ облуска бир гана электр кубатын өндүрүү менен пайдаланып келбестен 5000 гектардан ашык айдоо жерине сууга суу жеткирүүнү да жакшыртат. Себеби КСИ-деги топтолгон дамбадагы суудан кубанак өзү агып чыгуучу каналга суу алып кетүүгө мүмкүнчүлүк түзүлөт. Азыркы тапта 5 чакырым жаңы сууга суу каналы курулууда. Ал үчүн өлкө казынасынан 655 миллион сом бөлүнгөн. Мурда бул айдоо жерлерге суу алыш үчүн электр насостор колдонулуп, ал үчүн жылына 9 миллион сомдон ашык акча электр энергиясына сарпталчу. Кес бүтүп суу берилсе 5000 гектардан тышкары кошумча жаңы жерлер дагы өздөштүрүлөт.
0: Кыргызстан үчүн Шанхай кызматташтык уюму бул ишеним, өз ара урматтоо жана коңшулук биргелешип өнүгүү атмосферасын түзүү мейкиндиги. Бул тууралуу министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Улан Маматканов Шанхай кызматташтык уюмунун өлкөлөрүнүн цивилизациялар диалогу 2026 иш чарасында белгиледи. Анын айтуусунда дүйнө коомчулугу алдында тез өнүгүп жаткан технологиялык өзгөрүүлөр жана эл аралык мамилелерди деги терең трансформациялар болуп жаткан учурда мамлекеттердин мазмундуу диалог жүргүзүү, маданий көптүрдүүлүктү сыйлоо жана азыркы замандын жалпы чакырыктарына биргелешип жооп издөө жөндөмдүүлүгү өзгөчө баалуулукка ээ. Бишкекте жүк ташуучу унааларга убактылуу чектөөлөр күчүндө. Мэриянын маалыматына ылайык, 20-майдан 1-октябрга чейин саат 9:00-дон 19:00 чейин абанын күндүзгү температурасы 28 градус жана андан жогору болгон учурда унаа жолдордо жалпы салмагы 18 тоннадан ашкан жүк ташуучу транспорт каражаттарынын кыймылына убактылуу чектөө киргизилет. Айдоочулар жана транспорттук компаниялар каттамдарды пландаштырууда талаптарды эске алуусу шарт. Ош облусунун Ноокат районунда кылкандуу дан эгиндердин оруп жыйноо иштери активдүү жүрүүдө. Учурда район боюнча 1700 гектар жер аянтындагы дан эгиндери жыйналды. Талаа жумуштарын үзгүлтүккө учуратпай өз убагында бүткөрүү үчүн мамлекет тарабынан тиешелүү шарттар түзүлүүдө. Учурда мамлекет тарабынан дыйкандарга жеңилдетилген баада литри 81 сомдон дизелдик күйүүч май берилүүдө. Кемин районунун Шабдан айылында Илбирс жашыл муун коомдук фонду менен бирге мамлекеттик органдардын, эл аралык уюмдардын жана өнөктөштөрдүн колдоосу алдында уюштурулган Ак Илбирс Экофест Чоң Кемин 2026 республикалык фестивалы өттү. Анда экологиялык таза продукциялардын көргөзмөлөрү, чыгармачылык жана билим берүү аянтчалары, мастер-класстар, сүрөт көргөзмөлөрү, балдар арасындагы сынактар, спорттук мелдештер жана улуттук оюндар уюштурулду. Ошондой эле катышуучулар айлана чөйрөнү коргоого ар бир адамдын салымын даңазалган көчөт отургуусуу экологиялык акциясына активдүү катышышты. Жаштар жана студенттер арасында өткөрүлгөн жаштар жаратылыштын сакчылары чыгармачылык сынагы уюштурулуп, мыкты катышуучулар дипломдор, баалуу белектер жана ыраазычылык каттар менен сыйланышты. 19-июлда Чолпон Ата шаарында Шанхай кызматташтык уюмунун маданият министрлигинин 23-чү жыйыны өтөт. Иш чарага Шанхай кызматташтык уюмга мүчө мамлекеттердин маданият министрлери жана Шанхай кызматташтык уюмунун катчылыгы катышат. Жыйында корутунду кабыл алуу жана Шанхай кызматташтык уюмунун алкагында маданий кызматташтыкты андан ары өнүктүрүү багыттарын аныктоо пландалууда. Анын алкагында 16-19 июлда Рухордо маданий борборунда Шку өлкөлөрүнүн эл аралык кино фестивалы, 18-июлда Бишкек шаарында Шкунун жаштар форуму, 18-19 июль күндөрү Рухордо маданий борборунда Шкуга мүчө мамлекеттердин искусство чеберлеринин гала концерти болот. Бүгүн 14-июлда Кыргызстандын волейбол боюнча жаштар курама командасы Индонезияда Казакстандын атаандаштары менен ойнойт. Бул беттеш 23 жашка чейинки оюнчулардан куралган командалар арасындагы Азия чемпионатынын тайпалык баскычынын 3-чү турунун алкагында өтөт. Оюн Бишкек вактысы боюнча саат 17:30 башталат. Эки турдун жыйынтыгы боюнча эки команда тең Пакистан жана Тайланд курамаларына утулуп, плей-оффко чыгууга мүмкүнчүлүгүнөн ажырашкан. Кыргызстан жана Казакстан курамалары ушул жылдын май айында Ташкентте өткөн Азиянын зоналык чемпионатында ойногон. Тайпалык баскычта кыргызстандыктар 1-3 эсебинде утулуп, финалдык беттеште жеңишти 5-чи партияда алдырып жиберишкен. 15-июлда өлкө аймагында күтүлгөн аба ырайы. Абанын температурасы чөйрөндө түнкүсүн 17-22 градус болсо, күндүз 35-40 градуска чейин ысык болот. Талас өрөндө 16-21 градус нөлдөн жогору болсо, күндүз 30-35 градуска чейин ысык болушу күтүлөт. Баткен, Ош, Жалал Абад облустарында түнкүсүн 19-24 градус болот, күндүз 36-41 градуска чейин ысыйт. Ысык Көл облусунун дыйканчылык аймактарында түнкүсүн 14-19 градус нөлдөн жогору, күндүз 25-30 градуска чейин жылуу болушу күтүлөт. Нарын облусунун дыйканчылык аймактарында түнкүсүн 12-17 градус болсо, күндүз 23-28 градус нөлдөн жогору болот. Ал эми Бишкек шаарына жаан чачын күтүлбөйт. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге чейин жетиши күтүлөт. Абанын түнкү температурасы 19-21 градус болсо, күндүзгү температурасы 35-37 градуска чейин ысык болот.
6: Здравствуйте, в эфире программа «Пульс чемпионата». Все самое главное о чемпионате мира по футболу 2026 года. У микрофона Эрмек Актанов. В США, Мексике и Канаде продолжаются матчи стадии плей-офф чемпионата мира по футболу. На данный момент определились все участники 1-2 финала. Полуфинальные игры пройдут в ночь на 15 и 16 июля. Расписание матчей. 15 июля в час ночи – Франция-Испания. 16 июля – Англия-Аргентина в час ночи. На чемпионате мира по футболу остались 4 сборные и 4 возможных варианта финала. В первом полуфинале встретятся Испания и Франция. Во втором – Аргентина и Англия. Состав полуфиналистов получился практически идеальным с точки зрения статуса и истории. Все четыре команды ранее выиграли чемпионат мира, а вместе они завоевали 7 титулов. Именно эти сборные разыграли чемпионский титул 18 декабря 2020 года. Аргентина становилась чемпионом мира трижды в 78-м, 86-м и 2022 годах. Франция поднимала главный трофей в 98-м и 2018-м. Англия выиграла свой единственный чемпионат в 1966 году, а Испания в 2010. Но есть и еще одна показательная деталь. В полуфинал вышли не просто 4 громких имени, а 4 сильнейшие сборные действующего рейтинга FIFA. Франция занимает первое место, Аргентина второе, Испания третье, Англия четвертое. Таким образом, турнирная сетка впервые за долгое время практически идеально совпала с футбольной иерархией. Каждая из 4 потенциальных афиш финала несет собственный исторический сюжет. Одна может повторить последний финал чемпионата Европы, другая вернуть к незабываемой развязке чемпионата мира 2022. Третья фактически заменит отмененную финалиссиму, а четвертая впервые сойдет двух европейских грандов в финале крупнейшего турнира. Дополнительную интригу создает гонка бомбардиров. Лионеля Месси и Кириана Мбаппе подошли к полуфиналам с 8 голами и делят первое место. Поэтому вариант Франция-Англия означало бы не только повторение финала прошлого чемпионата мира, но и новую личную дуэль двух главных снайперов нынешнего турнира. Испания-Англия, реванш за Берлин. Если свои полуфиналы выиграют Испания и Англия, финал чемпионата мира 26 года станет повторением решающего матча Евро-2024. Красная фурия завоевала рекордный 4-й титул чемпиона Европы, а Англия второй раз подряд проиграла в финале Евро. Спустя 2 года англичане могут получить возможность для идеального реванша уже в главном матче мирового футбола. Для Испании же это будет шанс подтвердить, что победа в Берлине стала не вершиной одного турнира, а началом новой эпохи. О шансах Испании в полуфинальном матче против Франции российский футбольный эксперт Олег Соловьев отметил.
8: Теперь по поводу сборной Испании. Я сразу перед началом турнира говорил, что не думаю, что сборная Испании выиграет чемпионат мира, но это было все так достаточно в общих чертах, потому что хотелось увидеть эту сборную на этом турнире. Как только я посмотрел первый матч сборной Испании против КВР, я сразу понял, что ничего им на этом турнире не светит. И только благодаря очень хорошей, удобной сетке Испания дошла до этого полуфинала. С Кабо-Верде не смогли взломать низкий блок, очень слабо проведя матч. Затем Саудовская Аравия зачем-то играла высоким блоком против Испании, но получила 4 гола. Уругвай, у которого конфликт там, между тренером Бьелси, капитаном Вальверде и другими футболистами, проваливший этот турнир, проиграл Испания 1-0, но единственный гол был забит в результате ошибки вратаря Муслеры. Затем в 1-16 финала слабая Австрия попадается, которая тоже зачем-то решила играть высоким блоком против Испании. И я сразу там брал много ставок, которые зашли, потому что было понятно, что для Испании это будет легкий матч. Затем сборная Португалии, которая играла на турнире в десятером из-за того, что у них очень слабый тренер и балласт Криштиану Роналду. Но даже в том поединке сборная Испании против не самой сильной сборной Португалии, по игре именно не самой сильной, потому что португальцы чудом, со скрипом вообще прошли там сборную Хорватии. Ну или же игра Португалии против Колумбии на групповом этапе, то, что там колумбийцы в одну калитку атаковали, там голы за сантиметр отменили, да. То есть и вот с такой сборной Португалии Испания испытывает громадные проблемы и забивает благодаря Мигелю Мерино только мессированное время, да. И, собственно, благодаря Мигелю Мерино еле-еле Испания прошла мертвую Бельгию. Бельгия, которая должна была вылетать еще в 1/16 финала чемпионата мира, друзья мои. Провели только один нормальный матч на этом турнире против США, да, когда настроились на них. Но с Испанией Бельгия играла без двух ключевых футболистов этой сборной. Без Ананы и Тилеманса, опорников. Затем по ходу матча получает травму Куртуасный вратарь. И чисто благодаря привозу вратаря Ламмерса, который вышел вместо него, он отбил мяч просто перед собой, да, и не смог заблокировать удар. И опять же, Мигель Мерино приносит Испании победу. Он только выходит на замену и сразу забивает. Атака сборной Испании просто слабейшее место. Ямаль абсолютно в плохой форме. Арасабль не уровень того сбора. Ну просто, как можно сравнить Арасаблем и Мбаппе, например, да? Ямаль намного слабее Алисы на этом турнире, слабее Дембеле, да даже слабее Дуэя и Баркаля, понимаете? У Франции такой классный состав. У них на замене Ширки, там то Баркаля, то Дуэ, другие топовые футболисты, потому что невероятно просто подбор футболистов. Каждый может выйти с скамейки и усилить. А у Испании что? Айрасавль в старте, Ольма, который против Бельгии матч провалил. На левом фланге Баена, ну вообще не уровень топ-сборной. В центре полузащиты приходится выпускать там, то, значит, Руиса, то Педри, потому что тоже не на своем уровне ребята выступают, да. И на воротах Унай Симон, мертвый Унай Симон, которого не тревожили весь турнир. И вот бельгийцы во втором тайме, в концовке, проигрывая, там даже моментов особо не было. Унай Симон сам привозит на ровном месте, но мы в чате это обсуждали, какие привозы. Когда у тебя на замене есть лучший вратарь мира Давид Рая, очень классный вратарь Гарсии из Барселоны, ты ставишь Унай Симона, это я говорю про главного тренера, да, только потому, что ты его тренировал еще там больше 10 лет назад, когда он только-только начинал свою карьеру, ты ему доверяешь, да. Вот. Мигель Мерино на замене, хотя приносит в двух матчах подряд победу, выпускает только на 86-й минуте. Дель Фуэнте проваливает этот турнир, и просто везение, что Испания, вот Португалию и Бельгию жиденько обыгрывают в концовке. Бельгию вот эту мертвую еле-еле победили. Там бельгийцы во втором тайме даже больше опасных моментов создали.
6: Это был российский футбольный эксперт Олег Соловьев. Он также рассказал о том, что Франция является фаворитом во встрече Франция-Испания.
8: Франция сыграла на 0 в этих поединках и уверенно вышла в полуфинальный поединок. Они проводили свой матч против сборной Испании на сутки раньше, то есть у них будет больше отдыха. Это важный момент, потому что для команд этот поединок уже будет по счету 7-м. Там каждые 4-5 дней матчи, долгий, сложный турнир, везде нужно показывать результат, поэтому сутки отдыха – это дополнительное подспорье для сборной Франции. Но помимо этого, сборная Франции просто банально сильнее всех играет на этом турнире. Марокко обыграли 2-0. Марокко – сборная, которая на этом турнире тоже очень здорово смотрелась, входила в мой личный топ сборных по игре на этом турнире. И марокканцы просто с первых минут отбивались, ничего у них не получалось. 22-5 по ударам. Марокко создает 14 их же за всю игру. У Франции 3,7 – это просто игра в одну калитку. Там и пенальти не забили, чего только не было. Могли гораздо проще победить. Парагвай обыграли 1-0, но в том матче сложно назвать это футболом, потому что Парагвай не играл в футбол, не хотел играть в футбол. И арбитр тоже не хотел, чтобы был футбол, потому что он динамил все то, что делает Парагвай. Играл локтями, потасовки, какие-то провокации, били по ногам, делали все, чтобы вообще футбола не было. Очень сложно был поединок, но французы все равно и там нашли решение и победили абсолютно заслуженно. Швецию уничтожили 3-0, тоже без каких-либо шансов. Слушайте, 25-8 по ударам, опять же эти 3 XG и просто топовый футбол от сборной Франции. Им досталась самая сложная группа с Норвегией и Сенегалом, они уверенно заняли первое место в ней. Поэтому эта сборная идет, я думаю, уверенно как минимум в финалу на этом турнире, да?
6: Между тем, самый громкий из возможных вариантов – Франция против Аргентины. Именно эти сборные разыграли чемпионский титул 18 декабря 2022 года в Лусаире. Аргентина вела 2-0, Франция вернулась в игру благодаря дублю Мбаппе. А в дополнительное время команды обменялись еще 2 голами. Месси оформил дубль, Мбаппе – хэт-трик. После 3-3 Аргентина победила в серии пенальти со счетом 4-2 и в третий раз стала чемпионом мира. Через 4 года история может повториться уже на американской земле. Причем оба главных героя катарского финала вновь находятся в центре событий. Месси и Мбаппе забили на нынешнем чемпионате мира по 8 голов и возглавляют список бомбардиров. Поэтому возможный финал станет сразу несколькими матчами внутри одного. Это был «Пульс чемпионата мира по футболу 2026» на Беринчи Радио. Его подготовил я, Эрмир Ахтанов. Оставайтесь вместе с нами.
9: Беринчиде музыка.

0: Официальный спонсор трансляции чемпионата мира по футболу М-Банк. Официальный партнер трансляции чемпионата мира по футболу Coca-Cola.
1: Отечественный спонсор трансляции – компания Toyboss. Отечественный партнер трансляции – компания Шоро.

0: Здравствуйте, в эфире новости на Беринче радио, в студии у микрофона Эрмир Актанов. Представители Кыргызстана и Таджикистана приступили к установке первых пограничных столбов в рамках продолжающейся демаркации госграницы. Работы начались от точки стыка границ Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана. Общая протяженность кыргызско-таджикской госграницы составляет более 1000 километров, а нейтральной полосы 14 километров. По данным сторон, совместные полевые работы уже проведены на участке протяженностью около 416 километров. Предварительно определены координаты и места установки 1627 пограничных знаков из предусмотренных 1954. Они расположены на территориях Баткенского и Лилекского районов, а также городов Исфара и Конибодо и ряда районов Сагдийской области Таджикистана. В марте прошлого года президенты двух стран подписали соглашение о государственной границе, завершив процесс делимитации, который продолжался с декабря 2002 года. Кабмин изменил правила ввоза и вывоза нефтепродуктов, чтобы избежать дефицита топлива в стране. Разрешение на ввоз ГСМ автотранспортом продлили. Импорт будет открыт до 1 апреля 2027 года. При этом вывоз нефти и нефтепродуктов из республики автомобилями и поездами временно запретили. Ограничения снимут только тогда, когда внутренний рынок полностью насытится или заработают общие рынки ЕС. Исключение сделали для нафты, мазута и печного топлива. Их можно вывозить по отдельному решению Кабмина для переработки за рубежом, но с обязательным возвратом готовых нефтепродуктов в Кыргызстан. Запрет также не распространяется на топливо в штатных баках автомобилей. Виктория Мозгачева назначена заместителем министра просвещения Кыргызстана. Решение ранее она занимала должность вице-мэра Бишкека. На этом посту она работала с июля 2020 года по июнь 2026 года. В Бишкеке действуют временные ограничения на движение больших грузов свыше 18 тонн. Как напоминает мэрия, правила действуют с 20 мая по 1 октября ежедневно с 9 утра до 7 вечера при повышении температуры воздуха от 20 градусов, 28 градусов и выше. Меры введены для сохранности дорожного покрытия и продления срока службы дорог. Министр культуры, информации и молодежной политики Мирбек Мамбеталиев рассказал журналистам о подготовке кадров для системы культуры. По его словам, по республике функционирует 101 музыкальная школа. Кроме того, есть училища и вузы, готовящиеся будущие кадры для системы культуры. В этом году закупили новые инструменты для музыкальных школ на более 100 миллионов сомов. С прошлого года возобновили создание вокально-инструментальных ансамблей, отметил министр.
1: В этом направлении министерством проводится определенная работа. Вот, например, в этом году мы закупаем музыкальные инструменты для передачи музыкальным школам на более 100 миллионов сомов в этом году. 70 миллионов мы закупим инвентарь, музыкальные инструменты. Кроме этого, мы с прошлого года возобновили создание ВИА-групп, вокально-инструментальных групп, ансамблей, для того, чтобы наши ребята с регионов, более подготовка шла более качественно, чтобы инструменты были качественные. В прошлом году мы раздали 21 комплект ВИА-группам, музыкальным школам. В этом году закупим более 30 таких комплектов. Вот, например, в музыкальной школе нам подают заявки.
0: В городе Чолпан-Ата 19 июля пройдет 23-е совещание министров культуры Шанхайской организации сотрудничества. Об этом сообщил начальник международного отдела Министерства культуры Нусубалы Джахапеков на совещании ведомства в рамках проекта «Открытый кабинет». В мероприятии принял участие министр культуры, государств-членов ШОС, секретариата ШОС. По итогам совещания планируется принятие итогового протокола и определение дальнейших направлений культурного сотрудничества в рамках Шанхайской организации сотрудничества. Завершение выпуска о погоде. Как сообщает Кыргызгидромет, 15 июля ночью местами Вожская и Сокольско-Нарынская областях кратковременные дожди, грозы, по остальной территории без осадков. Днем местами Высокульско-Нарынской областях, в горных районах Ошской области, кратковременные дожди, грозы, в зоне земледелия Ошской области, по остальной территории без осадков. Ветер западный 4,9 с порывами до 14-20 метров в секунду. Температура воздуха в Чуйской области ночью 17-22, днем воздух прогреется до 40 градусов. В Талаской области градусы ночью, 21 градус днем до 35. В Баткенской, Ошской и Джалабадской областях ночью 24 градуса, днем до 41 градуса. В Иссык-Кульской области ночью 14-19, днем от 25 до 30. В Нарынской области ночью 12-17, днем 23-28. В Чолпанате временами кратковременные дожди, грозы, температура воздуха ночью 18 градусов, днем от 25 до 27 градусов. В Бишкеке без осадков температура воздуха ночью 21 градус, максимальная температура воздуха днем от 35 до 37 градусов тепла.
2: Первое информационное радио. Современная архитектура международной безопасности в Евразии претерпевает значительную трансформацию. В этих условиях на первый план выходит Шанхайская организация сотрудничества. История ШОС ведет отсчет с 15 июня 2001 года, когда в Шанхае, Китай, руководители шести государств приняли историческое решение о создании Шанхайской организации сотрудничества. Борьба с тремя силами зла – сепаратизмом, терроризмом и экстремизмом. Таковы задачи Шанхайской организации сотрудничества.
3: Путь, пройденный организацией почти за 2,5 десятилетия, убедительно подтверждает политическую мудрость и правильность принципов, положенных в основу нашего объединения. Организация превратилась в крупнейшее трансрегиональное объединение, играющее системную роль не только в делах евразийского пространства, но и на глобальном уровне.
2: 1 сентября 2025 года Кыргызстан приступил к своему четвертому председательству в Шанхайской организации сотрудничества – ШОС, под лозунгом «25 лет ШОС – место миру и процветанию», который подчеркивает стремление к укреплению мира, устойчивому развитию и экономическому сотрудничеству. Основные приоритеты председательства Кыргызстана в ШОС – обеспечение долгосрочной стабильности, развитие экономического сотрудничества, развитие транспортной инфраструктуры, активизация цифровизации.
4: Кыргызская сторона, принявшая в сентябре текущего года председательство нашей организации, активно приступила к осуществлению этой важной миссии согласно концепции председательства Кыргызской Республики в ШОС. Мы будем дальше работать над дальнейшим укреплением международного авторитета ШОС и продвигать повышение роли организации как важной составляющей международного экономического порядка.
2: На Кыргызстан возложена особая ответственность за координацию мероприятий, формирование повестки и продвижение инициатив в сферах безопасности, экономики, транспорта, энергетики, культуры и гуманитарного сотрудничества.
5: Ключевыми мероприятиями станут саммит Шанхайской организации сотрудничества в Бишкеке в 2026 году и развитие культурно-гуманитарных связей между государствами-членами.
6: Биринчи маалымат радиосунда саат сайын акыркы жаңылыктар, ыкчам, так, эки тараптуу маалымат, түз эфирде талкуулар, орчундуу окуя болгон жерден биринчи радионун кабарчылары сиздерди жаңылыктар менен камсыз кылат. Биринчи маалымат радиосу.
7: Урматтуу радио кугармандар, азыр сиздер «Точка зрения» программасынын кайталоосун угасыздар.
8: Добрый день, в эфире Биринчи радио программа «Точка зрения», в студии Айда Низаркулова, за режиссерским пультом работает Максат Мамыралиев. В Кыргызстане ужесточают контроль за рынком халал-индустрии. С 15 июня вступили в силу изменения в Кодекс о правонарушениях, которые впервые вводят административную ответственность за нарушение требований законодательства в сфере халал-индустрии. Теперь штрафы грозят не только за производство и продажу продукции без подтверждения соответствия стандартам халал, но и за нарушение при хранении и транспортировке сертификатов и оказании халал-услуг. Отдельное внимание уделено борьбе с поддельными сертификатами, а также недостоверной маркировкой, которую вводят потребители в заблуждение. Новые нормы должны сделать рынок более прозрачным, повысить доверие покупателей и укрепить позиции отечественных производителей на внутреннем и внешних рынках. Сегодня в эфире программы «Точка зрения» мы узнаем о нововведениях в халал-индустрии, о том, каким образом обычно проходит процесс прохождения сертификации продукции. Сегодня в студию прямого эфира мы пригласили заведующего отделом развития халал-индустрии Центра по развитию халал-индустрии при Министерстве экономики и коммерции Кыргызской Республики Алексея Богданова. И также у нас в студии находится начальник управления подтверждения соответствия Бишкекского центра испытаний, сертификации и метрологии при Министерстве экономики и коммерции Кыргызской Республики Аспира Калиева. Добрый день, дорогие гости.
9: Здравствуйте.
10: Здравствуйте.
8: Вот сегодня мы говорим о нововведениях, которые вступили в силу буквально со вчерашнего дня. Поэтому у меня, конечно же, такой самый первый вопрос. Расскажите, пожалуйста, нам вообще, какие были введены изменения и как долго проводилась работа над тем, чтобы вот ввести вот эти изменения, чтобы наш рынок халал-индустрии, да, привести тоже, скажем так, в соответствие, да, я думаю, что со многими нормами.
9: Да. Прежде всего необходимо отметить, что в Кыргызской Республике в первой, единственной из стран СНГ и ЕАЭС действует соответствующее законодательство, регулирующее процессы и механизмы оборота халал-продукции и услуг. В числе них это концепция развития халал-туризма до 2027 года, концепция развития халал-индустрии до 2027 года, собственно, сам закон о халал-индустрии в Кыргызской Республике, а также порядок проведения и реализации системы сертификации, маркировки продукции и услуг на соответствие стандартам халал. Данное законодательство направлено на защиту прав потребителей, государственное регулирование сферы халал-продукции. И уже вот пятый год существует Центр по развитию халал-индустрии при Министерстве экономики и коммерции, основной задачей которого является реализация политики в области халал-индустрии, то есть разработка проектов, привлечение инвестиций, увеличение экспортного потенциала продукции отечественной халал, ну а также, собственно, мониторинг и изучение ситуации на рынке, на внутреннем рынке халал-продукции Кыргызской Республики. Вот во исполнение действующего законодательства и был недавно принят закон Кодекса правонарушений, предусматривающий непосредственно введение штрафных санкций к недобросовестным участникам рынка оборота халал-продукции с целью, опять-таки, защитить внутренний рынок от всякого рода подделок, либо жульничества своеобразного такого. Потому что давайте будем объективно смотреть на вещи, да. В республике очень много импорта, в том числе мяса, либо других пищевых продуктов. И зачастую с маркировкой халал. А каким образом получен этот знак соответствия халал, почему ему присвоили, так сказать, сертификат соответствия, и каким органом был он получен, для нас остается неизвестным, а между тем мы как потребители с вами потребляем эту пищевую продукцию, не понимая полезность, качество этой продукции. Вот с этой целью, собственно, и был предложен инициируемый проект. Сейчас он успешно принят. Теперь для того, чтобы быть участником рынка халал-продукции в Кыргызской Республике, необходимо состоять в реестре производителей либо импортеров в соответствующем порядке, получить сертификат соответствия халал в соответствующем порядке, в установленном порядке, ну и получить QR-код, уникальный QR-код маркировки на продукцию, а также единый национальный знак соответствия халал. Все это в процессе сертификации и согласуется с управлением, духовным управлением мусульман по нормам шариата. И по итогам успешного прохождения процесса сертификации нашим центром выдается национальный знак соответствия халал и уникальный QR-код. Все это происходит в рамках действия автоматизированной информационной системы adal.gov.kg. Там находятся и порталы, то есть реестры производителей, импортеров, все необходимые справочные информационные материалы для участников рынка халал. Вот. Ну, кроме всего прочего, можно сказать, что все это направлено на сохранение здоровья и благополучия наших граждан, защиту прав потребителей в первую очередь, потому что спрос на халал-продукцию год от года растет, устойчиво растет. И халал-продукция – это не только пищевая продукция, а как сейчас становится ясно, что это и медицинские изделия, и гигиенические средства, это и спортивные витамины в том числе, это и косметика. То есть вот этот весь охват спектра указанной продукции необходимо в обозримом будущем тоже приводить в соответствие и пытаться как можно больше наводить порядок.
8: Смотрите, а получается, пока мы начали именно с такой пищевой продукции, да, пока до других мы еще не дошли, да?
9: Ну, в принципе, да, у нас просто даже если взять импорт мяса в нашу республику, да, по имеющимся данным, за первый квартал нынешнего года больше 20 тонн завезено мясной продукции и мяса в Кыргызскую республику. Это Китай, это Россия, это Украина. И зачастую маркировка стоит халал. Но как мы можем быть уверены, что это действительно халал, и почему вдруг халал? С этой целью мы и защищаем наш рынок от недобросовестной продукции, от недобросовестных участников, и пытаемся навести, так сказать, порядок.
8: Смотрите, получается, импортеры должны быть в обязательном порядке, то есть тоже войти в этот самый реестр, да, предоставить все документы, может быть, проведение каких-то анализов для того, чтобы понять, что эта продукция, которая ввозится в нашу страну, она в точности соответствует, правильно?
9: Ну, согласно нормам действующего законодательства, признание взаимных сертификатов халал предусмотрено, но предусмотрено при наличии соответствующего уровня международного соглашения. На настоящий момент таких соглашений у Кыргызской республики с одной из сторон нет, поэтому для попадания на внутренний рынок необходимо провести все внутренние процедуры, предусмотренные законодательством. То есть заявитель должен подать заявку на портал государственный, будь он импортер. Если он, допустим, собирается ввести, ну, к примеру, 2000 тонн мяса.
8: Да, давайте на примере.
9: Он является уже юридическим лицом, то есть у него есть соответствующие документы. Он подает заявку на портал, регистрируется путем введения своей информации справочной о бизнесе, о себе, о своей компании, и в установленном порядке заполняет все предусмотренные анкетные данные на портале. Затем заявка попадает уже непосредственно к аккредитованному органу по проведению процесса сертификации. В настоящее время в Кыргызской республике у нас два аккредитованных органа. Это Бишкекский центр стандартизации метрологии и испытаний, и также один частный орган – Центр развития халал индустрии. Вот они правомерны в пределах своей компетенции рассматривать заявки по существу, то есть на возможность выдачи сертификата соответствия халал. Но все это происходит опять-таки в рамках электронного взаимодействия без участия человеческого фактора, а также при обязательном согласовании с духовным управлением мусульман. Я думаю, об этом более подробно расскажет Аспира Замировна.
8: Да. Аспира Замировна, расскажите, пожалуйста, вот вообще на сегодняшний день каким образом вот работа проводилась, да, пока еще этот новый закон не вступил в силу, как проводились вот эти вот сертификации процесс?
10: Добрый день еще раз. Сам по себе система сертификации халал это является добровольной процедурой, да, если заявитель или изготовитель, да, производитель хочет, чтобы у него продукция была статусом халал, и он подает заявку. Это с 2016 года наш орган выдает сертификаты халал в соответствии международных стандартов, которые приняты на территории Кыргызской Республики. Так как у нас вот высший закон вышел, мы в 2024 году наш орган аккредитовался в Кыргызском центре аккредитации, в национальном органе, тоже в соответствии требованиям исламских стандартов, да, ОСМИК есть у нас такая организация, которая в Турции находится, да, все стандарты, которые разрабатываются. И на основании этих стандартов наш орган был аккредитован по тем же, как бы сказать, те же процедуры, только уже после аккредитации. И также выдавалось. Прежде чем я хочу сказать, вот, продукция, любая продукция, это хоть мясо, хоть овощи, да, если сейчас везде, да, это клеют халал эмблему, да, и даже вот переработанная продукция, да, во-первых, эта продукция должна соответствовать техническим регламентам безопасности, да, а потом только наличие или процессы, процедуры проведения по сертификации халал идет вопросы. И поэтому вот был принят вышесказанный закон, чтобы только аккредитованные органы выдавали, да, сертификаты, подтверждали соответствие. В связи с этим не только здесь необходимость, когда халал проверяется, как бы духовное, да, здесь считается, да, подтверждение, да, духовных специалистов. Здесь и должны присутствовать технические эксперты, чтобы подтвердить продукцию на соответствие по всем требованиям безопасности. Здесь у нас органом, нашим органом и духовным управлением есть соглашение, которое, если мы проверяем один объект, то ли производство, то ли партия, да, по техническим параметрам проверяет все документы и все испытания, протоколы, технический эксперт, а по духовным, и там же есть обязательный список разрешенных добавок, да, и неразрешенных добавок. Можно сказать, халяльные добавки и нехаляльные, да. Вот наше духовное управление, там есть отдел фатва, называется, да, у них там огромный отдел, которые проработали очень большую работу и для, именно для Кыргызской Республики создали такой список. А сейчас добавки, вы сами знаете, да, каждым днем новые добавки, и это надо изучить, откуда эта добавка, из чего берется. Это не только там по составу определяется, это долгие испытания проводятся, чтобы достоверить, войти в список разрешенных добавок. Да. И на основании проверок вот этих тщательных по всем добавкам и по всем техническим регламентам безопасности показателей, и в конце только принимается решение о выдаче халал-сертификата.
11: Вот такой вопрос, например, когда вам поступают все вот эти нужные документы, чтобы вы их проверили, да, на соответствие, получается, никаких лабораторных анализов продукции, по идее, не проводится, да, потому что в другой стране, если уже все документы выданы, значит, у нас нет необходимости проверять.
10: Нет, здесь в другой стране, как вот раньше коллега вот, да, сказал, у нас... Пока на сегодняшний день нету взаимного признания, такого соглашения у нас нету. Опять так же, это зависит, испытание продукции зависит от характера продукции, да, какой вид продукции. Если вот ранее мы сказали, что в Кыргызстан завозится мясо, да, каждый день. Если на мясо сегодня, на партию, если, да, вот нам заявка поступит на 2 тонны там, мяса курицы со знаком халал. У нас есть аккредитованная лаборатория ветеринарной службы, и там обязательно нужно получить протокол об определении ДНК. Это именно относится к мясным продукциям. Mm-hmm. Этот протокол обязателен, даже если это к мясе и мясосодержащим продуктам. У нас лаборатория, если сдается, там могут выявить ДНК не только халал и не халал, там может быть собачатину определить. Обычно у нас ассоциация, да? Же, у нас свинина же, да, идет. И там последний немаловажный ослятина, там все компоненты в этой аккредитованной лаборатории есть. И поэтому даже если при том, где мясо содержишь, пельмени, котлеты сейчас, которые на прилавках, да, мы можем
11: замороженные
10: найти,
11: тоже,
10: да, замороженные, все мясо содержащее, даже готовую продукцию без протоколов испытания на ДНК сертификат не подтверждается.
11: Хорошо. Такой вопрос, Алексей, скажите, вот для того, чтобы войти в этот самый реестр, как будет работа по этому реестру проводиться? Сколько, например, вот сейчас те, кто уже заранее завезли, да, продукцию до начала работы вот этого закона, вот в следующий раз, когда захотят завести импортеры продукцию, или, получается, наши внутренние производители, да, захотят тоже сделать и поставить свою продукцию, что они должны будут сделать, как войти в этот реестр, и вот уже все подготовлено для того, чтобы этот реестр работал?
9: Ну, прежде всего, те, кто работают в сфере обеспечения продовольственной безопасности, они уже наработали определенный опыт, у них есть соответствующее оборудование и склады мощности, в том числе финансовые. Для попадания в наш реестр и, в принципе, для получения халал-сертификата необходимо, опять-таки, посредством нашего автоматизированного информационного портала подать заявку в электронном виде, заполнив все анкетные графы. Ну, это может быть не совсем просто, не совсем сложно, но это немножко нужно будет все повбивать, все компоненты, все...
11: То есть там должна быть очень-очень подробная информация, да?
9: Да, там довольно обширный опросник по технологии производства, по соблюдению уже имеющихся менеджмента качества, допустим, ISO, HASP. Преждестепенная необходимость – это вот, чтобы наши производители уже работали по имеющимся стандартам. Ну, а во-вторых, при подаче заявки оценить свои возможности, действительно ли оно им нужно, и хотят ли они сами этого, потому что это немножко, конечно, усложняет ведение самого бизнеса, но в то же время халяльная продукция, она является продукцией премиум-класса, это не просто, так сказать, колбаса, это колбаса со знаком халал, соответственно, она продается немножко в чуть завышенном ценовом пороге. С этой целью, в принципе, сейчас все и пользуются, да, этой маркировкой, этими возможностями. Потом, при подаче и поступлении заявки в аккредитованный орган по сертификации, происходит взаимообмен уже, опять-таки, путем портала на наличие там дополнений, уточнений, на наличие каких-то там необходимых взаимодействий. В случае... что все хорошо, что все нормально, орган по сертификации вместе с управлением, духовным управлением мусульман выезжают на объект для инспекции, для проверки. По итогам всех мероприятий и успешных прохождений вот этих испытаний для производителей выдается уже решение выдавать, не выдавать сертификат, заключение. А что касаемо импортеров, ну, им нужно все-таки через наш портал подавать соответствующим образом, опять же, заявку. То есть, вот я завожу сюда 2000 тонн мяса, и оно будет халал из Ирана, допустим, или из Китая. Ну, будьте добры, приходите на наш портал, заявляйтесь, утверждайте, доказывайте, что это халал продукция.
11: Угу.
9: Получайте сертификат, получайте QR-код. Этот QR-код мы с вами на прилавке, наведя на него наше мобильное устройство, сможем непосредственно проследить всю цепочку поставки, угу, вплоть до ответственного лица, который выдал сертификат соответствия халалу. То есть это будет такого рода потребительский контроль, угу, надзор. То есть мы с вами можем воочию сами оценить качество продукта, так сказать.
11: Угу. То есть смотрите, да, значит, теперь на прилавках, да, где будет продаваться эта продукция, можно будет по QR-коду отследить, да, что это за продукция, есть ли все сертификаты.
9: Да, именно так и будет. То есть подходите, допустим, к мясному ряду, либо колбасному отделу, смотрите халал, наводите мобильное устройство на QR-код, и там уже будет высвечено.

0: последние годы вы заметили, что компании стараются получить этот сертификат, и как проходит процесс вот выдачи всего этого сертификата, насколько тщательно проверяются условия, да, в которых готовится, хранится продукция и вот вся вот эта информация.
1: Да, вы правы относительно теми годами, да, за, например, за 3-5 лет, это раньше смотрим, это у нас последнее время заявки участились заявить свою продукцию, чтобы назвать халалом. Сперва у нас, если мы начнем, возьмем какую-нибудь колбасный цех, да, это более у нас как бы обширно пользуется, да, поэтому колбасный цех, прежде чем идти заявлять не то, что халал, даже чтобы соответствует, что продукция безопасна, в соответствии с техническим регламентом 021, это о безопасности пищевой продукции, да, там 10-я статья говорит, что производство, любое производство пищевой продукции должен быть производственный контроль и принципы ХАСП. Эти принципы как раз и говорится о том, о прослеживаемости, о перекрестных загрязнениях при производстве пищевой продукции. Без этого контроля заявка не должна приниматься органом по сертификации, даже регистрировать декларацию. Да? Это все по документам прослеживается. Сейчас уж у нас есть экспортоориентированные производители, да, которые внедрили у себя на производстве международный стандарт ISO 22000. Это тоже система безопасности пищевой продукции называется, да. А тот, который я ранее говорила, принципы ХАСП, только одна часть этого стандарта. Обобщенный — это 22000, но это крупным нашим предприятиям, например, как вот ранее это Тойбос, у нас есть Дяйл Милк, да, молочные заводы, Акбулак Плюс, есть большие компании, да, и молочные компании есть, даже вот Куликовский, да, у нас тоже, вот у них у всех внедрен 22000. Где эта система не работает, даже принципы ХАСП, да, мало возьмем, там не может быть и речи о безопасности продукции. Это, даже помимо халала же безопасным считаться он не может. И когда внедряют этот стандарт, даже ХАСП, да, там особо уделяется время производственному контролю. Сейчас декларация, вся пищевая продукция, да, в соответствии с регламентом подлежит декларированию. Декларация соответствия, это вся пищевая продукция. А так как декларация — это такой форма подтверждения соответствия, который сам производитель подтверждает соответствие продукции и несет ответственность сам производитель. Здесь орган по сертификации только регистрирует то, что доверие производителю, что у него все соответствует, только можем посмотреть на наличие всех документов, которые запрашиваем при необходимости, да, документы. И дальше, если пойдем, они подтвердили это, техническую часть, да, что безопасности, и дальше будет уже запросы, все требования по халал. По халал как мы? Опять же, это возвращаемся, да, к колбасу. Да? Колбасу, например, должен прослеживать прослеживаемость там от поставщика, да, даже там несколько ингредиентов, там не один продукт, а мясо, там соль, добавки, соль, оболочка, да, все, которые сырье. Это дело начинается с поставщика. А поставщик у нас откуда? Например, с Белоруссии, да, специи мы берем с Белоруссии, мясо мы берем у себя или там с Китая или с откуда, из Индии, да, и все вот эти поставщики должны быть изучены. Как они будут поставлять, даже если он производит у себя самую халяльную, самую чистую продукцию, пока до производителя нашей страны, пока привезет, вот эта цепочка дороги, вот это, где она загружена, машину, да, там не должно быть ни халяльной,

0: спонсор трансляции чемпионата мира по футболу МБанк. Официальный партнер трансляции чемпионата мира по футболу Coca-Cola.
1: Отечественный спонсор трансляции — компания Toyboss. Отечественный партнер трансляции — компания Шоро.

0: Добрый вечер, в эфире итоговый выпуск новостей на Беринче Радио, в студии у микрофона Эрмек Актанов. Кабмин изменил правила ввоза и вывоза нефтепродуктов, чтобы избежать дефицита топлива в стране. Разрешение на ввоз ГСМ автотранспортом продлили, импорт будет открыт до 1 апреля 2027 года. При этом вывоз нефти и нефтепродуктов из республики автомобилями и поездами временно запретили. Ограничения снимут только тогда, когда внутренний рынок полностью насытится или заработают общие рынки ЕАЭС. Исключение сделали для нафты, мазута и печного топлива. Их можно вывозить по отдельному решению Кабмина для переработки за рубежом, но с обязательным возвратом готовых нефтепродуктов в Кыргызстан. Запрет также не распространяется на топливо в штатных баках автомобилей. Прокуратура возбудила уголовное дело в отношении должностных лиц муниципального предприятия «Бишкекский городской транспорт» после смертельного ДТП с автобусом, в котором погиб 9-летний мальчик. Как сообщили Генпрокуратуре, проверка показала, что ответственные сотрудники предприятия ненадлежащим образом исполняли свои служебные обязанности. В частности, к управлению пассажирским автобусом допущены водители, лишенные права управления транспортными средствами. Кроме того, предрейсовый технический контроль автобусов, по данным прокуратуры, проводился формально, без надлежащего проверки их технического состояния. По итогам проверки возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 337 «Злоупотребление должностным положением УК Кыргызской Республики». В настоящее время следствие устанавливает все обстоятельства произошедшего. Трагедия произошла 13 июля на бульваре Молодой Гвардии. Пассажирский автобус насмерть сбил 9-летнего мальчика. Позже выяснилось, что водитель автобуса был лишен водительских прав за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Однако продолжал работать на маршруте. Ранее по этому факту сотрудники УПСМ оштрафовали двух механиков предприятия на 56 тысяч сомов за формальный предрейсовый контроль автобусов. Министр культуры, информации и молодежной политики Мирбек Мамбеталиев рассказал сегодня журналистам о подготовке кадров для системы культуры. По его словам, по республике функционирует 101 музыкальная школа. Кроме того, есть училища и вузы, готовящие будущие кадры для системы культуры. В этом году закупаем новые инструменты для музыкальных школ на более 100 миллионов сомов, отметил Мирбек Мамбеталиев.
1: Если в 2024 году наши театры заработали от концертов и спектаклей 77 миллионов сомов по итогам 2024 года, то по итогам 2025 года система Министерства культуры на спектаклях и концертах заработала 107 миллионов сомов, то есть на 30 миллионов сомов больше, чем в предыдущем году. По итогам первого полугодия этого года система Министерства культуры по спектаклям и концертам заработала уже 60 миллионов сомов по итогам первого полугодия. То есть это говорит о том, что ежегодно спрос, то есть посещение театров с каждым годом увеличивается. И поэтому для того, чтобы уже мониторить качественный состав наших любителей театров, концертов, в этом случае мы специально разработали билетную систему, где будут указаны возрастные категории, кто любит театры, например, классического характера, кто любит театры, например, русского драматического театра, кто-то любит спектакли кыргызского драмтеатра, на какие мюзиклы, например, ходят наши зрители. Вот в этом направлении уже будет проводиться аналитическая работа.
0: В этом году закупаются новые инструменты для музыкальных школ на более 100 миллионов сомов с прошлого года. Возобновили создание вокально-инструментальных ансамблей, чтобы подготовка ребят из регионов шла более качественно.
1: В этом направлении министерством проводится определенная работа. Вот, например, в этом году мы закупаем музыкальные инструменты для передачи музыкальным школам на более 100 миллионов сомов в этом году. 70 миллионов мы закупим инвентарь, музыкальные инструменты. Кроме этого, мы с прошлого года возобновили создание ВИА-групп, вокально-инструментальных групп, ансамблей, для того, чтобы наши ребята с регионов, подготовка шла более качественно, чтобы инструменты были качественные. В прошлом году мы раздали 21 комплект ВИА-группам, музыкальным школам. В этом году закупим более 30 таких комплектов. Вот, например, музыкальные школы нам подают заявки.
0: Около 10 сериалов намерены снять в Кыргызстане также в этом году, сообщил журналистам министр культуры, информации и молодежной политики. Сериалы снимают республики с 2024 года, в 2025 сняли около 6. Из бюджета на их производство выделяется разный объем средств в зависимости от количества серий, костюмов и декораций. К примеру, на сериал «Дарыгеры» потратили около 30 миллионов сомов. Сериалы в основном снимаются на кыргызском языке, но предусмотрены субтитры на русском. Кроме этого, Мирбек Мамбеталиев отметил.
1: В этом году в рамках ШОС будут даны спектакли. Мы через социальные сети, через дополнительно сейчас сообщим. Сейчас идет разработка этих наших совместных концертов, совместных спектаклей. Помимо спектаклей мы с Китайской Народной Республикой сотрудничаем в сфере сохранения культурных объектов. Наши специалисты ездят, обучаются, никому не секрет, в этом направлении Китай занимает одно из лидирующих мест. И наши специалисты ездят, специалисты из КНР, из Китая приезжают к нам, обучают наших специалистов, обучают наших археологов, обучают наших реставраторов.
0: Вместе с тем в городе Чолпан-Ата пройдет 23-е совещание министров культуры Шанхайской организации сотрудничества. В мероприятии примет участие министр культуры государств-членов ШОС и секретариат Шанхайской организации сотрудничества. Кыргызстан стал лидером ЕАЭС по росту цен промышленных производителей. Об этом сообщает Евразийская экономическая комиссия. По итогам мая этого года цены отечественных производителей оказались на 23% выше уровня мая прошлого года, тогда как в среднем по ЕАЭС рост составил 9,7%. Подробности далее в материале.
2: Согласно данным Евразийской экономической комиссии, разрыв между Кыргызстаном и другими странами Союза оказался значительным. В Казахстане за год цены производителей выросли на 16%, в России – на 9,4%, в Армении – на 9%, в Беларуси – на 5,1%. Темпы роста цен промышленной продукции в Кыргызстане почти в 2,5 раза превысили средний показатель ЕАЭС и более чем вдвое – российский. Наиболее высокие темпы роста среди всех отраслей в Кыргызстане зафиксированы в сфере водоснабжения, канализации и обращения с отходами. Здесь цены производителей выросли сразу на 42,7% к маю 2025 года. Это максимальный показатель среди всех стран ЕАЭС. Следом идут Россия и Армения по 8,7% и 8,9% соответственно, Казахстан 7,6%, Беларусь 3,3%. Средний показатель по ЕАЭС составил 8,5%. Кыргызстан превысил его почти в 5 раз. Высокий рост цен наблюдали и в обрабатывающей промышленности, где Кыргызстан также стал неутешительным лидером Союза. За год цены производителей увеличились на 25,6%. Для сравнения, в Казахстане показатель составил 12%, в Армении 3,4%, в Белоруссии 3,8%, а в России лишь 3,6%. Средний показатель по ЕАЭС достиг 4,2%. О причинах такой динамики и текущем состоянии промышленного сектора рассказывает главный специалист отдела анализа промышленной сферы Министерства экономики и коммерции Айжан Джумашева.
3: Постоянный мониторинг стабильности. Открываются новые предприятия. В этом году планируется открыть 113 промышленных объектов. И крупным инвестиционным проектом относятся предприятия, ориентированные на выпуск продукции с высоким добавленной стоимостью, обладающей высокой мощностью и создающей большое количество рабочих мест. Говоря конкретнее, это проект в таких отраслях, как перерабатывающая промышленность, строительные материалы, фармацевтика, машиностроение и другие секторы.
2: В то же время продолжается работа, направленная на упрощение торговли и усиление интеграционных процессов в рамках Евразийского экономического союза. Одной из таких инициатив является полный переход на электронные фитосанитарные сертификаты к 2030 году. Внедрение интегрированной информационной системы позволит полностью автоматизировать фитосанитарный контроль, ускорить таможенные процедуры и исключить оборот поддельных документов на территории Союза. Об этом сообщил заместитель директора Департамента санитарных, фитосанитарных и ветеринарных мер Евразийской экономической комиссии Сымбат Калиаскаров.
4: Обеспечение СВС мер в рамках Евразийского экономического союза осуществляется путем обмена данными между уполномоченными органами стран Союза о выданных или принятых разрешительных документах, выявленной небезопасной продукции и принимаемых мерах. Это так называемые общие процессы. На сферу СВС мер приходится 17 общих процессов. Из них на карантин растения 3. Обмен информацией в электронном виде о выданных фитосанитарных сертификатах осуществляется пока только между Казахстаном и Россией. До 2030 года планируется исключить бумажный вид фитосанитарных сертификатов и полностью перейти на обмен в электронном виде в рамках всего Союза. Об этом также говорили на Евразийском экономическом форуме в Астане, по итогам которого главами государств членов принято совместное заявление об ответственном развитии искусственного интеллекта в рамках ЕАЭС. Мощным стимулом для развития цифровизации в ЕАЭС выступают обозначенные приоритеты казахстанского председательствования в Союзе в части внедрения технологий искусственного интеллекта во все сферы деятельности ЕАЭС и его использования для предупреждения возникновения и пресечения административных барьеров, в том числе в сфере применения фитосанитарных мер.
2: По оценкам экономистов, рост цен производителей промышленной продукции свидетельствует о повышении производственной активности в стране. Об этом Биринчи Радио сообщил доктор экономических наук профессор Таланбек Абдыров. По его словам, благодаря увеличению количества предприятий и запуску новых производств в последние годы, промышленный сектор Кыргызстана считается одним из самых быстро развивающихся в рамках ЕАЭС.
5: В определенной степени можно говорить, что динамика свидетельствует о росте производительности, да, активности. Конечно, на основе одного только показателя это говорить об этом, ну, это рановато. Почему? Потому что рост цен производителей в промышленности на 23,4% может свидетельствовать о том, что предприятия, конечно, работают активнее, увеличивается спрос на их продукцию, растут объемы производства и появляется возможность продавать продукцию по более высокой цене. Это, да, один из возможных признаков оживления экономики. Но есть и другая сторона. Это цены производителей могут расти не только из-за увеличения спроса, но и из-за, допустим, следствия удорожания сырья, электроэнергии, возможно, топлива, возможно, логистики, там, импортных комплектующих и, возможно, даже от роста заработной платы. В этом случае просто предприятие перекладывает возросшие издержки, допустим, да, свои, на стоимость вот этой выпускаемой продукции. Если простым языком говорить, то само по себе рост цен производителя, это еще не означает, что промышленность стала работать значительно лучше. Важно понять, почему выросли цены. Если цены растут из-за высокого спроса и увеличения производства, это уже положительный сигнал для экономики. Но если рост идет из-за удорожания затрат, то это наоборот может усилить инфляцию в дальнейшем и привести к росту цен уже для населения. Поэтому, конечно, показатель 23,4% говорит о серьезных изменениях промышленности, но для окончательных его выводов нужно рассматривать вместе с другими данными, вот, такими как объемы промышленного производства, экспорт, инвестиции, финансовые результаты предприятий.
2: Как отмечают эксперты, несмотря на то, что рост в промышленном секторе положительно влияет на развитие экономики, нельзя упускать из виду вопросы сохранения конкурентоспособности производства, снижения издержек и обеспечения ценовой стабильности на внутреннем рынке.
0: С 1 июня работают новые автоматизированные комплексы фиксации нарушений правил дорожного движения. Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения МВД презентовало ранее автоматизированные программно-аппаратные комплексы фиксации правонарушений, предназначенные для автоматического выявления нарушений правил дорожного движения. Комплексы успешно прошли тестирование и способны автоматически фиксировать ряд нарушений: превышение установленной скорости движения, управление транспортным средством без пристегнутого ремня безопасности, использование мобильного телефона во время управления транспортным средством. Водители могут оплатить штраф, часть штрафа со скидкой 70% в течение 30 календарных дней после получения постановления. В Кыргызстане нарушения ПДД фиксируют стационарные мобильные аппаратно-программные комплексы, переносные камеры, а также системы, установленные на патрульных автомобилях. Оборудование распознает государственный номер, сохраняет фото и видеоматериалы и передает сведения для оформления постановления. Камеры могут выявлять превышение скорости, проезд на красный свет, пересечение стоп-линии, выезд на встречную полосу, нарушение требований знаков и разметки. Виды нарушений и суммы штрафов: превышение скорости свыше от 10 до 20 км в час, полный штраф 1000 сомов, со скидкой 70% 300. Превышение скорости более чем на 20%, но не больше чем на 40 км в час, полный штраф 3000, со скидкой 70% 900. Превышение скорости более чем на 40, но не больше чем на 60 км в час, полный штраф 7500, скидка не действует. Превышение скорости более чем на 60 км в час, полный штраф 15000, скидка не действует. Непристегнутый ремень безопасности, полный штраф 1000 сомов, со скидкой 70% 300. Нарушение требований дорожных знаков или разметки, полный штраф 1000 сомов, со скидкой 300 сомов. Нарушение правил остановки или стоянки, полный штраф 1000, со скидкой 300 сомов. Проезд на красный сигнал светофора, полный штраф 5500 сомов, со скидкой 1650 сомов. Выезд на встречную полосу при обгоне или маневрировании, полный штраф 15000, со скидкой 4500 сомов. Подробно о том, как работают камеры, далее в материале. Данный комплекс успешно прошел тестирование на территории страны и способен автоматически фиксировать следующие нарушения:
6: превышение установленной скорости движения, управление транспортным средством без пристегнутого ремня безопасности, использование мобильного телефона во время управления транспортным средством, выезд на полосу встречного движения.
0: Внедрение современных технологий направлено на повышение дисциплины водителей, снижение количества дорожно-транспортных происшествий и сохранение жизни и здоровья граждан. Ранее председатель Кабинета министров Адылбек Касымалиев принял участие в торжественной церемонии передачи Министерства внутренних дел 370 новых служебных автомобилей, оснащенных современными цифровыми технологиями. Выступая перед личным составом участников мероприятия, Адылбек Касымалиев подчеркнул, что обеспечение общественной безопасности и правопорядка является фундаментальным условием успешного развития государства.
7: В национальной программе развития Кыргызстана до 2030 года поставлены задачи по обеспечению устойчивого экономического роста, повышению благосостояния граждан и индустриализации страны. Достижение этих стратегических целей невозможно без стабильности, строгого соблюдения законности и безопасности в обществе. За последние 5 лет под руководством президента Садыра Джакарова в стране проведены масштабные реформы. За этот период для системы МВД построено 280 новых зданий и реконструировано около 300 объектов. В настоящее время на улицах, в общественных местах и на туристических объектах страны функционирует около 10 тысяч камер видеонаблюдения. До конца 2026 года в рамках второго этапа проекта их количество планируют увеличить до 20 тысяч. Техническое переоснащение должно сопровождаться ростом профессионализма сотрудников милиции. Высокие результаты достигаются только тогда, когда современная техника находится в руках профессиональных и принципиальных кадров.
0: На сегодняшний день на улицах, в общественных местах и на туристических объектах республики уже функционирует около 10 тысяч камер видеонаблюдения. До конца этого года в рамках второго этапа проекта их количество планируется увеличить до 20 тысяч единиц.
8: Установлены уже встроенные в автотранспортные средства временные задерживающие этот специальный такой вот дверный прием, отсек, для того, чтобы можно было доставить правонарушителей в данные места установленные, а также ближние наши РОВД и так далее. А также хотим добавить то, что вот здесь оснащена у нас новая функция прибора камеры отслеживания, который очень даже отлично берет обзор экрана.
0: Добавлю, что в этом году на участках трассы Бишкек-Оши в Чуйской области начали работать камеры автоматической фиксации нарушений. Они выявляют превышение скорости, выезд на встречную полосу, проезд на красный свет, езду без ремня и другие нарушения правил дорожного движения. К этому стоит добавить, что узнать о зарегистрированных на автомобиль штрафах можно через следующие ресурсы. Государственный портал электронных услуг Тюндюк показывает штрафы, зарегистрированные за транспортным средством. Услуга предоставляется МВД бесплатно и без авторизации. Правовой портал Тюлем позволяет проверить выписанные вручную правонарушения и нарушения, зафиксированные камерами безопасного города. Для поиска используется госномер автомобиля и ПИН ИИН владельца. Государственный сервис проверки штрафов, проверка по номеру транспортного средства ИИН из зарегистрированного документа. Если постановление оформлено ошибочно, то его можно оспорить в центре мониторинга ГУБДД. Согласно информации, в Тюндюке для обращения потребуется паспорт, водительское удостоверение, техпаспорт автомобиля и постановление о нарушении. С 1 июня по стране заработали новые переносные аппаратно-программные комплексы, фиксирующие превышение скорости, выезд на встречную полосу, непристегнутый ремень и использование телефона за рулем. В ЕАЭС планируется ввести новые правила электронной торговли. Страны проводят ратификацию международного соглашения, обновляют национальные законы и настраивают IT-системы для бесперебойного обмена данными с маркетплейсами. К примеру, в Кыргызстане появятся таможенные склады для интернет-магазинов в рамках новых правил электронной торговли ЕАЭС. Ранее в ЕАЭС началась работа над регулированием электронной торговли и созданием условий для работы маркетплейсов. В Кыргызстане отмечали рост этого направления и необходимость закрепления единых правил для участников рынка. Подробности далее в материале.
2: В Евразийском экономическом союзе начинается новый этап регулирования электронной торговли. В последние годы объемы покупок товаров через интернет резко возросли. Граждане заказывают товары на онлайн-площадках разных стран мира и получают их с доставкой прямо на дом. В таких условиях возникла необходимость внедрения единых правил, регулирующих сферу электронной коммерции. Согласно новому порядку, товары, приобретенные в зарубежных интернет-магазинах и на маркетплейсах, будут выделены в отдельную категорию «товары электронной торговли», для которых предусмотрена специальная таможенная декларация. В Кыргызстане появятся таможенные склады для интернет-магазинов в рамках новых правил электронной торговли ЕАЭС, сообщила ведущий специалист отдела таможенной политики и развития инфраструктуры Минэкономики Алина Кулжанова. По ее словам, компании смогут заранее завозить товары в страну и хранить их до поступления заказов. Это позволит не ждать каждый раз поставку из-за рубежа после оформления покупки.
9: У Министерства экономики стала задача именно в части разделения электронной торговли на внешнюю и на внутреннюю. Как мы знаем, Кыргызстан является участником Евразийского экономического союза. В рамках союза у нас отдельные нормы законодательства, которые регулируют этот вопрос. И есть внешняя электронная торговля, когда к нам, то есть страны ЕАЭС, товары завозятся из третьих стран, то есть из третьих маркетплейсов. Поэтому последние несколько лет перед нами стала задача разработать новый вид таможенного регулирования электронной торговли. В связи с этим мы разработали, пятерка стран ЕАЭС разработали протокол о внесении изменений в таможенный кодекс ЕАЭС, который был ратифицирован законом Кыргызской Республики номер 168 в 2024 году.
2: По мнению экспертов, новый механизм повысит прозрачность онлайн-торговли и поможет сократить объемы теневого импорта. Кроме того, преследуются цели по защите прав покупателей, обеспечению законного оборота товаров и увеличению бюджетных поступлений. Евразийская экономическая комиссия приняла ряд решений по электронной коммерции, обновив порядок заполнения деклараций и форматы данных. В Кыргызстане появится национальный оператор электронной торговли, сообщила заместитель генерального директора ОАО «Кыргызпочтасы» Улджан Масиянова. По ее словам, оператор будет полностью отвечать за таможенное оформление интернет-покупок и их возврат.
10: «Кыргызпочтасы» ведет работу, заключает договора с частными интернет-магазинами и осуществляет доставку их до граждан. Ну, также еще можно сказать, что через Инстаграм покупают наши жители, которые приобретают, да. Еще есть, ну, например, у каждого продавца есть свои, ну, как, странички, и оттуда покупают покупатели, продавцы. Ну, Этого учета нету как такового.
2: По мнению экспертов, данные изменения направлены на обеспечение единых правил во всех странах-участницах и создание условий для автоматического обмена данными. Для Кыргызстана это направление имеет особое значение, так как интернет-торговля в стране расширяется с каждым годом, а число граждан, пользующихся услугами международных маркетплейсов, постоянно растет. Новые правила облегчат контроль за движением товаров, позволят сократить сроки доставки и упростить таможенные процедуры. Об этих нововведениях экономист Нургуль Акимова отмечает следующее.
11: Утвержден список товаров, из исключений, да, которые нельзя будет оформить в упрощенной декларации для электронной торговли. Это касается покупок, действующих правилам для личного пользования. Этот список входит, например, автомобили или там... Есть перечень товаров, я думаю, что он доступен на сайте ЕЭК.
2: По мнению экспертов, новые правила в сфере электронной торговли не только упрощают перемещение товаров на территории ЕАЭС, но и открывают новые возможности для развития цифровой экономики. В результате повышается качество услуг для потребителей, а для бизнеса создается конкурентоспособный и прозрачный рынок.
0: Длительное пребывание под прямыми солнечными лучами может нанести серьезный вред организму. Врачи делят такое состояние на три степени тяжести. Как сообщили Министерство здравоохранения Кыргызской Республики, при самой тяжелой, третьей степени у человека кружится голова, он перестает понимать, где находится и что происходит. Могут возникнуть галлюцинации, судороги и потери сознания. В таких случаях необходима экстренная медпомощь, иначе ситуация может стать жизнеугрожающей. Как подчеркнули в ведомстве, чтобы правильно защитить себя от солнца, помните о следующих правилах. Выбирайте правильную одежду, носите легкие вещи свободного кроя из дышащих натуральных тканей. Защищайте голову, обязательно носите легкий головной убор светлых тонов. Освежайтесь, полезно периодически умывать лицо и голову прохладной водой или использовать зонт от солнца. Пейте воду, всегда держите при себе чистую питьевую воду. Исключите алкоголь, откажитесь от употребления спиртных напитков, так как они вызывают сильное обезвоживание организма. Избегайте пика жары, старайтесь не находиться под прямым солнцем. Самое жаркое время с 11 до 16 часов. При необходимости оставайтесь в тени. Правильно планируйте поездки, если вам нужно воспользоваться общественным транспортом. Выбирайте время, когда людей поменьше или менее загруженные маршруты. В дороге протирайте открытые участки тела влажными салфетками и чаще пейте воду. Напомню, что Кыргызгидромет прогнозирует, что до конца недели в Кыргызстане воздух прогреется до 42-43 градусов. Завершение выпуска о погоде. Прогноз погоды по Кыргызстану на 15 июля. Как сообщает Кыргызгидромет, ночью местами в Ошской, Сокольской и Нарынской областях кратковременные дожди, грозы, по остальной территории без осадков. Днем местами в Сокольской и Нарынской областях, в горных районах Ошской области кратковременные дожди, грозы, в зоне земледелия Ошской области и по остальной территории без осадков. Ветер западный 4,9 с усилением до 20 метров в секунду. Температура воздуха в Чуйской области ночью 17-22, днем воздух прогреет до 40 градусов. В Таласской области ночью до 21 градуса, днем до 35. В Баткенской, Ошской и Джалабадской областях ночью 19-24, днем воздух прогреется до 41 градуса. В Высокульской области ночью 14-19, днем столбики термометра поднимутся до отметки 30 градусов. В Нарынской области ночью 12-17, днем 23-28. В городе Чолпан-Ата временами кратковременные дожди, грозы, ветер западный 4,9 метров в секунду. Минимальная температура воздуха ночью от 16 до 18, максимальная температура воздуха днем от 25 до 27 градусов. У северного побережья озера Иссык-Куль температура воды 13 июля днем была 21,7 градусов, 14 июля утром 20,7 градусов. В Бишкеке без осадков, ветер западный 4,9 метров в секунду, минимальная температура воздуха ночью от 19 до 21 градуса, максимальная температура воздуха днем от 35 до 37 градусов тепла. И на этом наш выпуск завершен. В студии у микрофона был я, Армик Актанов. Оставайтесь вместе с нами на Беринче Радио. До скорой встречи. Эфиры нашей радиостанции продолжаются.
12: Первое информационное радио. Нарын областы. Административтик борбору Нарын шары.
13: Аянты 45200 чарчы километр. Халкынын саны 287000 адам. Нарын областынын курамына 5 район кирет. Актала, Атбашы, Жумгал, Кочкор жана Нарын району. Биринчи радионун жыштыгы FM 105. Жумгал чоңдугу FM 103.9. Кочкор FM 102. Биринчи радио. Маалыматты бизден угуңуз. Биринчиде музыка.

0: Баткен областы. Административтік борбору Баткен шары. Халқы 525100 адам. Аянты 16995 шаршы километр. Баткен областының құрамына 3 район кіреді. Баткен, Кадамчай жана Лейлек району. Мындан сырткары Сүлүктү жана Кызылкыя шары. Биринчи радионун жыштыгы Баткен FM 104.2, Лейлек FM 104.6, Сүлүктү FM 104.3, Чаубай FM 104.1. Биринчи радио маалыматты бизден угуңуз.
1: Открытое акционерное общество «Тундук» совместно с Министерством труда, социального обеспечения и миграции Кыргызской Республики сообщает. С 1 июля 2026 года начнется прием заявлений на пособие «Балаырысы». Раньше, чтобы оформить пособие, нужно было собирать справки из государственных органов и ездить в органы социальной защиты. Теперь все это в прошлом. Через мобильное приложение «Тундук» заявление можно подать за пару минут, не выходя из дома. Если вы еще не авторизованы в Тундук, нажмите «Войти». Введите персональный идентификационный номер, серию и номер паспорта, электронную почту и номер телефона. Добавьте фотографию. Затем войдите в личный кабинет. После авторизации перейдите в раздел «Услуги», выберите «Соцвыплаты» и услугу «Балаырысы». Ознакомьтесь с описанием и условиями назначения пособия, после чего дайте согласие на обработку персональных данных, нажав «Да». Введите серию и номер паспорта, номер телефона, и система автоматически загрузит нужные данные из баз государственных органов. Имена детей, на которых возможно назначение пособия, адрес фактического проживания, а также перечень банков с открытыми счетами. Обратите внимание, отображаются только банки, подключенные к единой системе взаиморасчетов и национальной платежной системе L-Card. Нажмите «Подать заявку» и введите разовый код из SMS или электронной почты. Заявка подана, система автоматически рассчитает сумму. Статус можно отслеживать в разделе «История полученных услуг». Главное условие для назначения пособия «Балаырысы» – совместное проживание родителя и ребенка. Если адресные данные окажутся неактуальными, приложение «Тундук» предложит обратиться в МТУ или «Айлукмэты» для обновления адреса в системе «Санарипаймак». Пособие перечисляется на банковский счет в выбранном заявителем банке, начиная со следующего месяца после подачи заявления, и выплачивается до достижения ребенком 3 лет. Размер пособия не менее 1200 сомов. Для жителей высокогорных, труднодоступных и приграничных местностей с особым статусом применяются установленные коэффициенты доплат. Подать заявку через приложение «Тундук» могут только граждане Кыргызской Республики с паспортом. Доверенные лица, усыновители, опекуны, а также лица со статусом «Кайрылман» могут обратиться в Территориальное управление Министерства труда, социального обеспечения и миграции Кыргызской Республики. Для этого необходимы следующие документы. Первое. Копия паспорта родителя с указанием персонального идентификационного номера, либо удостоверение «Кайрылмана». Второе. Копия свидетельства о рождении ребенка или детей с указанием персонального идентификационного номера. Третье. Сведения о регистрации по месту жительства или пребывания, подтверждающие постоянное проживание в населенном пункте, расположенном в высокогорных и отдаленных труднодоступных зонах, на отдельных приграничных территориях, имеющих особый статус. Четвертое. Паспорт Кыргызской Республики, оформленный на ребенка, либо справка о принадлежности к гражданству Кыргызской Республики в случаях, когда за ежемесячным пособием Балаырысы обращаются граждане Кыргызской Республики с детьми, имеющими свидетельство иностранных государств. При подаче заявления доверенным лицом либо законным представителем необходимы следующие документы. Первое. Паспорт. Второе. Доверенность, оформленная в порядке, установленном гражданским законодательством. Третье. Решение суда о назначении ребенку законного представителя.

0: Официальный спонсор трансляции чемпионата мира по футболу М-Банк. Официальный партнер трансляции чемпионата мира по футболу Coca-Cola.
1: Отечественный спонсор трансляции – компания Toyboss. Отечественный партнер трансляции – компания Шоро.

0: Быйыл.
1: Быйыл. Быйыл. Ийгилик кылды. Ак жол болсун. Кыргызстан актын чыгарып жүрөрүңүз.
2: Открытое акционерное общество «Тундук» совместно с Министерством труда, социального обеспечения и миграции Кыргызской Республики сообщает. С 1 июля 2026 года начнется прием заявлений на пособие «Балаырысы». Раньше, чтобы оформить пособие, нужно было собирать справки из государственных органов и ездить в органы социальной защиты. Теперь все это в прошлом. Через мобильное приложение «Тундук» заявление можно подать за пару минут, не выходя из дома. Если вы еще не авторизованы в Тундук, нажмите «Войти». Введите персональный идентификационный номер, серию и номер паспорта, электронную почту и номер телефона. Добавьте фотографию. Затем войдите в личный кабинет. После авторизации перейдите в раздел «Услуги», выберите «Соцвыплаты» и услугу «Балаырысы». Ознакомьтесь с описанием и условиями назначения пособия, после чего дайте согласие на обработку персональных данных, нажав «Да». Введите серию и номер паспорта, номер телефона, и система автоматически загрузит нужные данные из баз государственных органов. Имена детей, на которых возможно назначение пособия, адрес фактического проживания, а также перечень банков с открытыми счетами. Обратите внимание, отображаются только банки, подключенные к единой системе взаиморасчетов и национальной платежной системе L-Card. Нажмите «Подать заявку» и введите разовый код из SMS или электронной почты. Заявка подана, система автоматически рассчитает сумму. Статус можно отслеживать в разделе «История полученных услуг». Главное условие для назначения пособия «Балаырысы» – совместное проживание родителя и ребенка. Если адресные данные окажутся неактуальными, приложение «Тундук» предложит обратиться в МТУ или «Айлукмэты» для обновления адреса в системе «Санарипаймак». Пособие перечисляется на банковский счет в выбранном заявителем банке, начиная со следующего месяца после подачи заявления, и выплачивается до достижения ребенком 3 лет. Размер пособия – не менее 1200 сомов. Для жителей высокогорных, труднодоступных и приграничных местностей с особым статусом применяются установленные коэффициенты доплат. Подать заявку через приложение «Тундук» могут только граждане Кыргызской Республики с паспортом. Доверенные лица, усыновители, опекуны, а также лица со статусом «Кайрылман» могут обратиться в Территориальное управление Министерства труда, социального обеспечения и миграции Кыргызской Республики. Для этого необходимы следующие документы. Первое. Копия паспорта родителя с указанием персонального идентификационного номера, либо удостоверение «Кайрылмана». Второе. Копия свидетельства о рождении ребенка или детей с указанием персонального идентификационного номера. Третье. Сведения о регистрации по месту жительства или пребывания, подтверждающие постоянное проживание в населенном пункте, расположенном в высокогорных и отдаленных труднодоступных зонах, на отдельных приграничных территориях, имеющих особый статус. Четвертое. Паспорт Кыргызской Республики, оформленный на ребенка, либо справка о принадлежности к гражданству Кыргызской Республики в случаях, когда за ежемесячным пособием Балаырысы обращаются граждане Кыргызской Республики с детьми, имеющими свидетельства иностранных государств. При подаче заявления доверенным лицом либо законным представителем необходимы следующие документы. Первое. Паспорт. Второе. Доверенность, оформленная в порядке, установленном гражданским законодательством. Третье. Решение суда о назначении ребенку законного представителя. С 1 июля 2026 года гражданам Кыргызской Республики в мобильном приложении «Тундук» станут доступны раздел «Социальные выплаты» и услуга «Балаырысы». По вопросам пособия Балаырысы вы можете обратиться на телефон доверия для детей 111, а также по номерам контакт-центра Тундук.
3: Элине агедил кызматы, өмүрүн арнап, тарыхта калган улуу инсандар тууралуу кызык баян. Жана учурда арабызда өзгөчө эмгеги менен таанылган замандашыбыз менен баарлашуу.
4: Биринчи радиодо «Инсанат». İş günleri saat 21'den 40 minut ötkende.
5: Саламатсыздарбы, урматтуу радио окуучулар. Биринчи радионун эфир толкунда «Инсанат» уктуруусунун кезектеги чыгарылышы микрофондо Зина Каныкаева. Бүгүнкү уктуруубуз Чыңгыз Айтматов атындагы эл аралык Ысык Көл форумунун 40 жылдык маарекелик жыйынына арналат. 17 июндан баштап меймандар келе баштады. 18-20 июнь күндөрү Ысык Көлдө Чыңгыз Айтматов атындагы Ысык Көл форуму чогулууда. Биз ушуга

0: пищевая продукция, как сейчас становится ясно, что это и медицинские изделия, и гигиенические средства, это и спортивное питание в том числе, это и косметика. То есть вот этот весь охват спектра указанной продукции необходимо в обозримом будущем тоже приводить в соответствие и пытаться как можно больше наводить порядок.
1: Смотрите, а получается, пока мы начали именно с такой пищевой продукции, да, пока до других мы еще не дошли, да?
0: Ну, в принципе, да, у нас просто даже если взять импорт мяса в нашу республику, да, по имеющимся данным, за первый квартал нынешнего года больше 20 тонн завезено мясной продукции и мяса в Кыргызскую республику. Это Китай, это Россия, это Украина. И зачастую маркировка стоит халал. Но как мы можем быть уверены, что это действительно халал, и почему вдруг халал? С этой целью мы и защищаем наш рынок от недобросовестной продукции, от недобросовестных участников, и пытаемся навести, так сказать, порядок.
1: Смотрите, получается, импортеры должны быть в обязательном порядке, то есть тоже войти в этот самый реестр, да, предоставить все документы, может быть, проведение каких-то анализов для того, чтобы понять, что эта продукция, которая ввозится в нашу страну, она в точности соответствует, правильно?
0: Ну, согласно нормам действующего законодательства, признание взаимных сертификатов халал предусмотрено, но предусмотрено при наличии соответствующего уровня международного соглашения. А на настоящий момент таких соглашений у Кыргызской республики с одной из сторон нет. Поэтому для попадания на внутренний рынок необходимо провести все внутренние процедуры, предусмотренные законодательством. То есть заявитель должен подать заявку на портал государственный, будь он импортер. Если он, допустим, собирается ввести, ну, к примеру, 2000 тонн мяса.
1: Да, давайте на примере.
0: Он является уже юридическим лицом, то есть у него есть соответствующие документы. Он подает заявку на портал, регистрируется путем введения своей информации справочной о бизнесе, о себе, о своей компании, и в установленном порядке заполняют все предусмотренные анкетные данные на портале. Затем заявка попадает уже непосредственно к аккредитованному органу по проведению процесса сертификации. В настоящее время в Кыргызской республике у нас два аккредитованных органа. Это Бишкекский центр стандартизации метрологии и испытаний и также один частный орган Центр развития халал-индустрии. Вот они правомерны в пределах своей компетенции рассматривать заявки по существу, то есть на возможность выдачи сертификата соответствия халал. Но все это происходит опять-таки в рамках электронного взаимодействия без участия человеческого фактора, а также при обязательном согласовании с духовным управлением мусульман. Но я думаю, об этом более подробно расскажет Аспира Замировна.
1: Да. Аспира Замировна, расскажите, пожалуйста, вот вообще на сегодняшний день каким образом вот работа проводилась, да, пока еще этот новый закон не вступил в силу, как проводились вот эти вот сертификации, процесс?
2: Добрый день еще раз. Сам по себе система сертификации халал это является добровольной процедурой, да, если заявитель или изготовитель, да, производитель хочет, чтобы у него продукция была статусом халал, и он подает заявку. Это с 2016 года наш орган выдает сертификаты халал в соответствии международных стандартов, которые приняты на территории Кыргызской республики. Так как у нас вот выше закон вышел, мы в 2024 году наш орган аккредитовался в Кыргызском центре аккредитации, в национальном органе, тоже в соответствии требованиям исламских стандартов. Да, ОСМИК есть у нас такая организация, которая в Турции находится, да, все стандарты, которые

0: разрабатывается. И на основании этих стандартов наш орган был аккредитован под тем же, как бы сказать, те же процедуры, только уже после аккредитации. И также выдавалось. Прежде чем, я хочу сказать, вот, продукция, любая продукция, это хоть мясо, хоть овощи, да, если сейчас везде, да, это клеют халал эмблему, да, и даже вот переработанная продукция, да, во-первых, эта продукция должна соответствовать техническим регламентам безопасности, да, а потом только наличие или процессы, процедуры проведения по сертификации халал идет вопросы. И поэтому вот был принят вышесказанный закон, чтобы только аккредитованные органы выдавали, да, сертификаты, подтверждали соответствие. В связи с этим не только здесь необходимость, когда халал проверяется, как бы духовное, да, здесь считается, да, подтверждение, да, духовных специалистов. Здесь и должны присутствовать технические эксперты, чтобы подтвердить продукцию на соответствие по всем требованиям безопасности. Здесь у нас органом, нашим органом и духовным управлением есть соглашение, которое, если мы проверяем один объект, то ли производство, то ли партия, да, по техническим параметрам проверяет все документы и все испытания, протоколы, технический эксперт, а по духовным, и там же есть обязательный список разрешенных добавок, да, и неразрешенных добавок. Можно сказать, халяльные добавки и нехаляльные, да. Вот наше духовное управление, там есть отдел фатва, называется, да, у них там огромный отдел, которые проработали очень большую работу и для, именно для Кыргызской Республики создали такой список. А сейчас добавки, вы сами знаете, да, каждый днем новые добавки, и это надо изучить, откуда эта добавка, из чего берется. Это не только там по составу определяется, это долгие испытания проводятся, чтобы достоверить, войти в список разрешенных добавок. Да? И на основании проверок вот этих тщательных по всем добавкам и по всем техническим регламентам безопасности показателей, и в конце только принимается решение о выдаче халал-сертификата.
1: Вот такой вопрос, например, когда вам поступают все вот эти нужные документы, чтобы вы их проверили, да, на соответствие, получается, никаких лабораторных анализов продукции, по идее, не проводится, да, потому что в другой стране, если уже все документы выданы, значит, у нас нет необходимости проверять.
0: Нет, здесь в другой стране, как вот раньше коллега вот, да, сказал, у нас... Пока на сегодняшний день нету взаимного признания, такого соглашения у нас нету. Опять так же, это зависит, испытание продукции зависит от характера продукции, да, какой вид продукции. Если вот ранее мы сказали, что в Кыргызстан завозится мясо, да, каждый день. Если на мясо сегодня, на партию, если, да, вот нам заявка поступит на 2 тонны там мяса курицы со знаком «Халал». У нас есть аккредитованная лаборатория ветеринарной службы, и там обязательно нужно получить протокол об определении ДНК. Это именно относится к мясным продукциям. Этот протокол обязателен, даже если это к мясе и мясосодержащим продуктам. У нас лаборатория, если сдается, там могут выявить ДНК, не только халал и не халал, там может быть собачатину определить. И обычно у нас ассоциация, да? Же, у нас свинина же, да, идет. И там последний немаловажный ослятина, там, там все компоненты в этой аккредитованной лаборатории есть. И поэтому даже если при том, где мясо содержишь, пельмени, котлеты сейчас, которые на прилавках, да, мы можем
1: замороженные
0: найти,
1: тоже,
0: да, замороженные, да, все мясо содержащее, даже готовую продукцию.

0: продукцию без протоколов испытания на ДНК сертификат не подтверждается.
1: Хорошо. Такой вопрос, Алексей, скажите, вот для того, чтобы войти в этот самый реестр, как будет работа по этому реестру проводиться? Сколько, например, вот сейчас те, кто уже заранее завезли, да, продукцию до начала работы вот этого закона, вот в следующий раз, когда захотят завести импортеры продукцию, или, получается, наши внутренние производители, да, захотят тоже сделать и поставить свою продукцию, что они должны будут сделать, как войти в этот реестр, и вот уже все подготовлено для того, чтобы этот реестр работал?
2: Ну, прежде всего, те, кто работают в сфере обеспечения продовольственной безопасности, они уже наработали определенный опыт, у них есть соответствующее оборудование и склады мощности, в том числе и финансовые. Для попадания в наш реестр и, в принципе, для получения халал-сертификата необходимо, опять-таки, посредством нашего автоматизированного информационного портала подать заявку в электронном виде, заполнив все анкетные графы. Ну, это может быть не совсем просто, не совсем сложно, но это немножко нужно будет все повбивать, все компоненты, все.
1: То есть там должна быть очень-очень подробная информация, да?
2: Да, там довольно обширный опросник по технологии производства, по соблюдению уже имеющихся менеджмента качества, допустим, ISO, HASP, преждестепенная необходимость, это вот, чтобы наши производители уже работали по имеющимся стандартам. Ну, а во-вторых, при подаче заявки оценить свои возможности, действительно ли оно им нужно, и хотят ли они сами этого, потому что это немножко, конечно, усложняет ведение самого бизнеса, но в то же время халяльная продукция, она является продукцией премиум-класса, это не просто, так сказать, колбаса, это колбаса со знаком халал, соответственно, она продается немножко в чуть завышенном ценовом пороге. С этой целью, в принципе, сейчас все и пользуются, да, этой маркировкой, этими возможностями. Потом, при подаче, поступлении заявки в аккредитованный орган по сертификации происходит взаимообмен уже, опять-таки, путем портала на наличие там дополнений, уточнений, на наличие каких-то там необходимых взаимодействий. В случае, что все хорошо, что все нормально, орган по сертификации вместе с управлением, духовным управлением мусульман, выезжают на объект для инспекции, для проверки. По итогам всех мероприятий и успешных прохождений вот этих испытаний для производителей выдается уже решение, выдавать, не выдавать сертификат, заключение. А что касаемо импортеров, ну, им нужно все-таки через наш портал подавать соответствующим образом, опять же, заявку. То есть, вот я завожу сюда 2000 тонн мяса, и оно будет халал из Ирана, допустим, или из Китая. Ну, будьте добры, приходите на наш портал, заявляйтесь, утверждайте, доказывайте, что это халал продукция. Получайте сертификат, получайте QR-код. Этот QR-код мы с вами на прилавке, наведя на него наше мобильное устройство, сможем непосредственно проследить всю цепочку поставки, вплоть до ответственного лица, который выдал сертификат соответствия халалу. То есть это будет такого рода потребительский контроль, надзор. То есть мы с вами можем воочию сами оценить качество продукта, так сказать.
1: То есть, смотрите, да, значит, теперь на прилавках, да, где будет продаваться эта продукция, можно будет по QR-коду отследить, да, что это за продукция, есть ли все сертификаты.
2: Да, именно так и будет. То есть, подходите, допустим, к мясному ряду, либо колбасному отделу, смотрите халал, наводите мобильное устройство на QR-код, и там уже будет высвечиваться вся прослеживаемость. Допустим, завезли с Китая, угу, такой-то импортер, тогда-то получил и действительно получил сертификат халал, тогда-то срок годности истекает, партия такая-то, номер такой-то. То есть мы с вами просто спокойно берем и пользуемся, зная, что это действительно халал.
1: Аспира Замировна, скажите, пожалуйста, вот то, что касается, например, наших производителей, да, их продукция же обычно проверяется, прежде чем выдавать сертификаты халал. Вообще, обычно тоже, насколько, может быть, в последние годы вы заметили, что компании стараются получить этот сертификат, и как проходит процесс вот выдачи всего этого сертификата, насколько тщательно проверяются условия, да, в которых готовится, хранится продукция, и вот вся вот эта информация.
0: Да, вы правы относительно теми годами, да, за, например, за 3-5 лет, это раньше смотрим, это у нас последнее время заявки участились заявить свою продукцию, чтобы назвать халалом. Сперва у нас, если мы начнем, возьмем какой-нибудь колбасный цех, да, это более у нас как бы обширно пользуется, да, поэтому колбасный цех, прежде чем идти заявлять не то, что халал, даже чтобы соответствует, что продукция безопасна, в соответствии с техническим регламентом 021, это о безопасности пищевой продукции, да, там 10-я статья говорит, что производство, любое производство пищевой продукции должен быть производственный контроль и принципы ХАСП. Эти принципы как раз и говорится о том, о прослеживаемости, о перекрестных загрязнениях при производстве пищевой продукции. Без этого контроля заявка не должна приниматься органам по сертификации, даже регистрировать декларацию. Да? Это все по документам прослеживается. Сейчас уж у нас есть экспортоориентированные производители, да, которые внедрили у себя на производстве международный стандарт ISO 22000. Это тоже система безопасности пищевой продукции называется. Да? А тот, который я ранее говорила, принципы ХАСП, только одна часть этого стандарта. Обобщенные – это 22 тысячи, но это крупным нашим предприятиям. Например, как вот ранее это Тойбос, у нас есть Джайл Милк, да, молочные заводы, Акбулак Плюс, есть большие компании, да, и молочные компании есть. Даже вот Куликовский, да, у нас тоже, вот у них у всех внедрен 22 тысячи. Где эта система не работает, даже принципы ХАСП, да, мало возьмем, там не может быть и речи о безопасности продукции. Это, даже помимо халала же безопасным считаться он не может. И когда внедряют этот стандарт, даже ХАСП, да, там особо уделяется время производственному контролю. Сейчас декларация, вся пищевая продукция, да, в соответствии с регламентом подлежит декларированию. Декларация о соответствии, да, вся пищевая продукция. А так как декларация – это такая форма подтверждения соответствия, который сам производитель подтверждает соответствие продукции и несет ответственность сам производитель. Здесь орган по сертификации только регистрирует то, что доверие производителю, что у него все соответствует, только можем посмотреть на наличие всех документов, которые запрашиваем при необходимости, да, документы. И дальше, если пойдем, они подтвердили это, техническую часть, да, что безопасности, и дальше будет уже запросы, все требования по халалу. По халал, как мы, опять же, возвращаемся к колбасу, да?
1: Угу.
0: Колбасу, например, должен прослеживать, прослеживаемость там от поставщика, да, даже там несколько ингредиентов, там не один продукт, а мясо, там соль, добавки, соль, оболочка, да, все, которые сырье. Это дело начинается с поставщика. А поставщик у нас откуда? Например, с Белоруссии. Да? Специи мы берем с Белоруссии, мясо мы берем у себя или там, с Китая или откуда, из Индии. Да? И все вот эти поставщики должны быть изучены. Как они будут поставлять? Даже если он производит у себя самую халяльную, самую чистую продукцию, пока до производителя нашей страны, пока привезет, вот эта цепочка дороги, вот это, где она загружена, машину, да, там не должно быть ни халяльной продукции. Не должен присутствовать даже не то, что не пищевая продукция, даже пищевая продукция, которая не халяльная, они рядом не должны, потому что есть такой термин, да, контаминация, да, вот продуктов, то там может даже, если вместе не держали, они в воздухе, может быть, это пересекаться, и потом обнаружится ДНК нехаляльной продукции. И поэтому при сертификации халяль вся прослеживаемость, изучать поставщиков, откуда бы они ни были, и не только изучать, и у них на месте подтверждение халал сертификации, и на специи, даже на оболочку вот эту, да, и, естественно, мясо. Мясо у нас есть сертифицированный убойный цех, они у них должны быть, убойный цех тоже должен быть халяльным, чтобы мясо, чтобы продукция была халяльным. И вот эта цепочка, это очень долгий процесс. Но есть производители, которые хотят производить халал и соблюдают эту тяжелую и в то же время затратная эта процедура. Но они готовы на это и соблюдают все правила, которые к нам поступают в заявке. Да.
1: То есть получается, чтобы получить такой прям самый полноценный нужный сертификат халал, все должно быть от самого начала сырья, да, до самого конца поставки продукции, все должно быть строго по правилам.
0: С поля до тарелки, так называется. Все
2: должно
0: быть прослеживаемо.
2: Период взращивания, то есть корма, ветеринарные препараты, и, ну, если касается растениеводческой и животноводческой продукции. Вот, допустим, даже таблеточки с оболочкой растворимой, которые мы потребляем, до недавнего времени выяснилось, что содержит желатин, а желатин – это харам. Вот как в таких случаях можно классифицировать халал? С этой целью мы продолжаем работу в направлении того, чтобы приводить все соответствующие нормативно-правовые акты в соответствие с действующим законодательством, то есть охватывать и туризм, и медицину, и услуги. Это, конечно, большая и трудная работа ждет нас впереди, но если мы к этому придем, а мы к этому придем, то наш экспортный потенциал, доверие к нашей продукции и в целом уровень обеспечения высокого звания халал будет на соответствующем уровне. Это подстегнет к нам и туристов, и потребителей нашей мясной продукции, то есть наши продукции будут заинтересованы. Вот мы по роду деятельности сейчас, как орган, реализующий политику, на ежегодной основе участвуем в мировых халал-ивентах. То есть в Стамбуле, в Азербайджане, в Малайзии, в Индонезии. Мы представляем нашу продукцию, везем туда на экспо, демонстрируем, предлагаем продегустировать. Очень большой процент доверия и восхищения нашей продукцией. Это вот неподдельное, только когда смотришь на потребителя, который восхищается нашей продукцией, это действительно есть, у нас большой потенциал. Единственное, что исламские рынки премиальные, они требуют подтверждения, что это действительно халал.
1: Вот скажите, пожалуйста, например, вот то, что вот эти сертификаты и будут проверяться детальнее сама халал-индустрия, это получается выгодно и нужно и для наших потребителей, да, потому что импортеры и те, кто наши производители, их продукция тоже будет хорошо проверяться. Ну, вообще, если вспомнить про то, как ситуация обстояла, да, мы знаем, что сейчас много на такой достаточно большом количестве продукции стоит вот этот значок халал, да, как вы сказали, который, возможно, и не, конечно, не до конца проверяется, да, то, насколько он действительно соответствует всем вот этим требованиям. Вот как ситуация с этим обстояла, и, по вашему мнению, что поможет изменить вот этот принятый закон? Конечно, это нужно определенное время, да, чтобы все производители, импортеры, они, скажем так, уже по нужным требованиям работали.
2: Да, ну, возвращаясь к началу нашего разговора, я как раз и говорил о том, что в Кыргызской Республике в первой, единственной на просторах СНГ, принято законодательство, создан уполномоченный орган в сфере реализации политики. Основная проблема, с которой мы сталкиваемся сейчас, вот при взаимодействии с нашими партнерами по ЕАЭС, с международным сообществом, это как раз таки отсутствие единого государственного органа у них. Вот в Казахстане, я не знаю, очень много органов по сертификации халал, но они все имеют ОСО, да, это вот юридическое лицо, они не уполномоченный орган. Также и в России, но в России там в зависимости от субъекта федерации там еще большее количество таких органов по сертификации. И каждый из них, допустим, в Башкирии свой орган, в Татарстане свой орган, в Чечне, в Дагестане.
1: Единого нет, да?
2: И они на своей, как говорится, на своей территории или пользуясь своим правом по территории всей России выдают эти сертификаты. Они не аккредитованы, еще раз, они не уполномочены. Они просто, ну, как сказать, обыватели на рынке, которые предоставляют услугу по сертификации.
1: По проверке и сертификации, да, грубо говоря.
2: Но как они выдают сертификаты, руководствуясь какими принципами и какими положениями, мы не можем знать. Вот в этом плане Кыргызская Республика шагнула далеко вперед. У нас есть уполномоченный орган, у нас есть государственная политика для реализации всего этого. И сейчас вот одна из наших перспективных направлений, одно из наших перспективных направлений, это соглашение о халал индустрии, халал сертификации в рамках ЕАЭС. Вот с прошлого года мы вынесли эту инициативу на в Евразийскую экономическую комиссию. Сейчас она на рассмотрении и согласовании сторон, то есть мы в рабочем порядке обсуждаем, как это возможно, что для этого нужно. Потому что были такие претензии, так сказать, от наших коллег из России. Вот завозят сюда продукцию, те же самые прохладительные напитки. И они сразу в Министерстве экономики пишут: вот ваш закон о халал-индустрии противоречит свободному передвижению рынка
1: внутри ЕАЭС.
2: Да, внутри ЕАЭС. Ну, на что мы резонно отвечаем, уважаемые коллеги. У нас действует законодательство, и в рамках действующего национального законодательства мы можем применять национальные режимы регулирования. А если вы хотите, чтобы ваша продукция также беспрепятственна, давайте проработаем вопрос соглашения, которое предусматривало бы взаимное признание. Но для этого вы создаете у себя уполномоченный орган, который сможет, как в Кыргызской Республике, вести политику. И аккредитуйте орган по сертификации, сертификат который будет легитимно признаваться путем достигнутой договоренности на обоюдной основе.
1: А вы сказали, что у нас будет национальный свой значок халал, значит, он будет такой другой, да, получается? Или вот такого внешнего вида, или единого такого халал значка пока еще нет?
2: Нет, сейчас он у нас разработан. проходит процедура технического описания и утверждения, он же должен быть такой легкоузнаваем и легконаносим, чтобы не препятствовать процессу производства. То если мы его какого-нибудь такого чересчур задуманного, передуманного сделаем, он будет не наноситься. А надо так, чтобы он наряду с QR-кодом легко наносился и на саму
1: продукцию,
2: на упаковку. Сейчас до конца этого месяца мы его утвердим и уже представим. И, в принципе, до конца этого месяца у нас стоит задача обеспечить полное штатное функционирование портала, потому что сейчас вот идет тестирование, потому что в процессе подачи заявок, в процессе электронного взаимодействия всплывают какие-то технические тонкости, которые нужно устранять, которые нужно доделывать. Это все непросто, но мы стараемся, работаем.
1: Смотрите, а если, например, какая-то компания захочет завести продукцию, у них есть свой сертификат халал, да, например, в России, но их еще нет в реестре, может быть, они не успели, не подумали или думали, что все-таки продукция, скажем так, по старой привычке, да, вот так пройдет. Вот что делать в этом случае? Будет ли такое, что продукцию просто не пропустят? Или таких прям пока строгих ограничений нет? Потому что вот, например, в Кыргызстане, да, было же написано, что будут введены штрафы за несоответствие.
2: Да, но опять-таки эти штрафы, они будут уже в результате контрольных закупок, надзорных мероприятий. По окончанию периода снятия моратория, то есть когда закончится мораторий, уполномоченные органы будут в соответствии со своими функциями проводить и надзорную, и мониторинговую работу за рынком. То есть они смогут проводить комиссионные контрольные закупки, по результатам которых будут выноситься соответствующие предписания, либо штрафы. В принципе, тут для участников рынка халал, если они будут состоять в соответствующих реестрах и иметь цифровой QR-код, единый знак халал, ничего страшного не будет. Угу. Будет только для такой продукции, которая не соответствует нормам законодательства, то есть либо это будет казахский, либо российский, либо узбекский халал, либо еще непонятно какой значок халал, такого рода продукция теперь будет нелегитимна. То есть без наличия нашего QR-кода, без наличия данных в реестре об участниках рынка халал продукции и единого знака соответствия халал, халал продукция на прилавках будет нелегитимна. Но тут можно принудить производителя или импортера, ну, снимайте тогда этот халал, просто оборачивайте в газетку, либо другой фантик, как говорится. Колбаса, если она у вас вкусная, прекрасная, пожалуйста. Но согласно действующего законодательства, если вы заявили, что она халал, получите наш установленного образца сертификат соответствия халал.
1: То есть, получается, все ранее выданные сертификаты, они прекращают свою работу, да? Когда закончится срок, да, скорее всего, аспирозимирована вот эта часть?
0: Да. Нет, а сертификаты уже у нас с 24-го года только аккредитованными органами выдаются. Ну, это сегодня, на сегодняшний день у нас 26-й год. Сертификат, как по законодательству, да, у нас выдается на год. И этот сейчас, которые действующие сертификаты, они уже выданы аккредитованным органам. И они будут действовать до конца срока своей годности, который указан в сертификате. Сейчас мы внесли изменения, да, вот, в закон и правила сертификации. По международным стандартам вся цепочка и прослеживаемость, и вся проводимая работа, программа рассчитана на 3 года. И мы в дальнейшем, вот как вносятся изменения, и эта программа будет работать, если у заявителя внедрен система по безопасности, тогда на 3 года будут получать сертификаты.
1: Угу. А Спира Замировна, вот тоже такой интересный вопрос, может, вы можете вспомнить? Вот вы сказали о том, что если вдруг при поставке продукции, да, какая-нибудь из цепочек будет немного нарушена, то анализ покажет, да, что это не халал продукция. Вот в чем вы находили, да, этот не халал? То есть кто-то может подумать только просто про колбасу, да, кто-то про мясо, а какая продукция еще тоже может не иметь, то есть иметь внутри в составе какой-то компонент, который может быть не халал.
0: Да. Вот также вот ранее вот я коллегу хочу чуть-чуть поправить, да, про желатин, да, желатин у нас везде, да, сейчас детские мармеладики вот эти, да, которые
1: он бывает
0: и лекарства,
1: халал.
0: БАДы, да, все и всегда говорят, желатин сам по себе это животного происхождения. Там желатин неоднозначно не халалом. Может быть, это из кожи свинины, это не халал, да? А если там крупнорогатого скота, это считается халалом. Это в маркировке все должно быть указано. В каждой производстве наше или зарубежное, это в маркировках должно быть указано. Например, тот же желатин, если из шкур свинины, там один значок добавки, да, а если из кожи крупнорогатого скота, там другой код присвоен, где я ранее сказала список разрешенных добавок и неразрешенных добавок. Поэтому это очень тщательная работа. Бывают нехаляльная продукция не в том что в смысле, что обнаружили, когда заявитель не может подтвердить халяльность своей продукции, где-то есть добавки, какого-то добавки, да, и поэтому мы здесь можем у себя, вот как ранее сказала, да, в ветеринарной службе, в лаборатории, можем определить, там содержится или не содержится нехаляльные добавки.
1: Угу. И вот последний вопрос, такой небольшой, Алексей. Скажите, пожалуйста, вот какие советы вы можете дать нашим начинающим, да, может быть, предпринимателям, кто хочет производить продукцию и надеется в будущем получить халал-сертификат? У нас есть вот около 1 минуты времени.
2: Ну, в целом можно...
1: Ну и вообще предприятиям, которые работают сейчас, что вы можете им посоветовать?
2: В целом можно приветствовать их желания и намерения, потому что рынок халал растет и будет расти, устойчивым спросом пользоваться. Любые вопросы, любые какие-то чаяния, намерения мы согласны и готовы помочь рассмотреть. Обращайтесь в наш центр. Обращайтесь на портал adal.gov.kg для получения определенных разъяснений, а также для подачи заявки для получения сертификата халал в установленном порядке.
1: Хорошо, спасибо вам большое за вашу сегодняшнюю информацию. Надеюсь, что она будет полезна для наших производителей, а также для импортеров. А я отмечу, что сегодня в программе «Точка зрения» приняли участие заведующий отделом развития халал-индустрии Центра по развитию халал-индустрии при Министерстве экономики и коммерции Кыргызской Республики Алексей Богданов и начальник управления подтверждения соответствия Бишкекского центра испытаний, сертификации и метрологии при Министерстве экономики и коммерции Кыргызской Республики Аспира Калиева. Программу «Точка зрения» провела Айдай Незаркулова.
3: Түндүк ачык акционердик коому Кыргыз Республикасынын эмгек, социалдык камсыздоо жана миграция министрлиги менен биргеликте 2026 жылдын 1 июлунан тартып бала ырысы жөлөк пулуна арыздарды кабыл алуу башталарын маалымдайт. Мурда жөлөк пулдун бардык түрүн тариздөө үчүн мамлекеттик органдардан маалымкаттарды чогултуп, социалдык коргоо органдарына баруу керек болчу. Азыр мунун баары артта калды. 2026 жылдын 1 июлунан тартып түндүк мобилдик тиркемеси аркылуу арызды үйдөн чыкпай эле бир нече мүнөттө берсе болот. Егер сіз дағы деле түндік тіркемесінен авторизациядан өтелік болсаңыз, кіру бөлімін басып, идентификациялық жеке номеріңізді, паспортыңыздың сериясын жана номерін, электрондық почтаңызды, телефон номеріңізді толтырыңыз жана сүретіңізді қошыңыз. Андан кейін өзіңіздің жеке кабинетіңізге кіріңіз. Түндік тіркемесіне авторизацияланғандан кейін қызматтар бөліміне өтіп, андан соң социалдық төлемдер жана бала алрысы қызматын таңдаңыз. Қызмат көрсетуінің баяндамасы жана жүлек пул дайындауының шарттары менен қылдат танышып шығыңыз. Андан кейін ОВА басқычын таңдау менен жеке маалыматтарды іштетуге мақұлдығыңызды береңіз. Мамлекеттік органдардың маалымат базаларынан зарыл болған маалыматтар. Жөлек бұл чектеуге мүмкін болған балдардың аты жөні, ата-енесінен жана баланың іш жүзінде жашаған же тұрған дареге. Ошондой эле арыз эсинин жеке жактары үчүн сомдук эсептери ачылган банктардын аталыштары автоматтык түрдө жүктөлүшү үчүн паспортуңуздун сериясын жана номерин, телефон номериңизди киргизиңиз. Тизмеде өз ара эсептешүүлөрдүн бирдиктүү системасына жана Элкарт улуттук төлөм системасына кошулган банктар гана көрсөтүлүшү мүмкүн экендигин белгилей кетүү зарыл. Андан соң арыз берүү баскычын басып, SMS билдирүү же электрондук почта аркылуу жөнөтүлгөн бир жолку кодду киргизиңиз. Арыз ийгиликтүү жөнөтүлдү жана система дайындалуучу суммасын автоматтык түрдө эсептейт. Арыздын статусун алынган кызматтардын тарыхы бөлүмүнөн көзөмөлдөсө болот. Бала ырысы жөлөк болуунун дайындоонун негизги шарты болуп, ата-эне менен баланын чогуу жашоосу эсептелет. Эгерде дарек маалыматтары актуалдуу эмес болсо, түндүк тиркемеси арыз эсине санарип аймак системасында иш жүзүндө жашаган же келген дарегин жаңыртуу үчүн муниципалдык аймактык башкармалыкка же айыл өкмөтүнө кайрылууну сунуштайт. Бала ырысы жөлөк болу арыз берилгенден кийинки айдан баштап арыз ээси тандаган банктагы эсепке акча каражаттарын которуу жолу менен бала 3 жашка толгонго чейин төлөнөт. Жөлөк пулдун өлчөмү 1200 сомдон кем эмес сумманы түзөт. Бийик тоолуу, жетүүгө кыйын жана өзгөчө статуска ээ чек арага чектеш аймактарда жашаган жарандар үчүн белгиленген коэффициенттер колдонулат. Түндүк мобилдик тиркемеси аркылуу паспорту бар Кыргыз Республикасынын жарандары гана арыз бере аларын белгилей кетүү зарыл. Ишенимдүү өкүлдөр, асырап алуучулар, камкорчулар, убактылуу камкорчулар же кайрылман статусу бар адамдар арызды 2026 жылдын 1 июлунан тартып Кыргыз Республикасынын эмгек, социалдык камсыздоо жана миграция министрлигинин аймактык башкармалыгына бере алышат. Бул үчүн төмөнкү документтер талап кылынат. Ата-эненин идентификациялык жеке номери көрсөтүлгөн паспортунун көчүрмөсү же кайрылмандын ырастамасынын көчүрмөсү. Баланын, балдардын идентификациялык жеке номери көрсөтүлгөн тулгандыгы тууралуу күбөлүгүнүн көчүрмөсү. Бийик тоолуу жана алыскы жетүүгө кыйын аймактарда, ошондой эле өзгөчө статуска ээ, айрым чек ара аймактарында жайгашкан калктуу конушта туруктуу жашагандыгын ырастаган, жашаган, барган жери боюнча каттоо жөнүндө маалымат. Балага тариздерген Кыргыз Республикасынын паспорту же чет мамлекеттин тулгандыгы тууралуу күбөлүгү бар балдары менен бала ырысы ар айлык жөлөк болууна кайрылган Кыргыз Республикасынын жарандары үчүн алардын Кыргыз Республикасынын жарандыгына таандык экендиги жөнүндө маалымат. Ишенимдүү адам же мыйзамдуу өкүл тарабынан арыз берилген учурда төмөнкүлөр керектелет. Паспорт жарандык мыйзамдарда белгиленген тартипте таризделген ишенимкат. Балага мыйзамдуу өкүл дайындоо жөнүндө соттун чечими. 2026 жылдын 1 июлунан тартып Кыргыз Республикасынын жарандары үчүн түндүк мобилдик тиркемесинде социалдык төлөмдөр бөлүмү жана бала ырысы кызматы жеткиликтүү болот. Бала ырысы жөлөк болуу жөнүндө суроолор боюнча сиздер 111 балдар үчүн ишеним телефону же түндүк борборунун байланыш номерлерине кайрылсаңыздар болот.
4: Биринчиде музыка.